0: Рокс. Песни, что душа выбирает.
1: Давай на привале минутном не думать о ветре попутном. Он легкий, он может напутать.

забудем о ветре попутном. Да здравствует ветер, который

0: Радио Рокс.
1: На рубахе моей у больного плеча ты оставила след от любви сгоряча. Красовался твой след алым маком от губ. Я на равных тебя отстоял, помнишь, Люб?

Врач зажжет сигарету, черный кофе нон-стопом, а в окно теплый ветер дует потоком. Мысли ходят по кругу, мне бы в угол загнать их, но бессонница снова входит не кстати. Тишина слишком громко, по вискам не стучала, и вибрации тока тянут к началу.

Ночью падает снег на твои ресницы. Все замирает нежной тишиной. С нашей души улетают птицы. В уютный покой. Твой темный лук упал на спину белоснежную, и так же быстро замело наши чувства нежные. Мои слова и действия не спасут нашу природу.

0: Минске сегодня переменная облачность и без существенных осадков. Температура воздуха 15-17 выше нуля. В Бресте воздух прогреется до плюс 20. В Витебске от 15 до 17 с плюсом. В Гомеле от 16 до 18 выше нуля. В Гродно 17-19 градусов. В Могилеве 15-17 выше нуля. В целом по республике существенных осадков не обещают. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
1: Доброе утро!

Те любви и доброты, на долготе безудержности чувств прописаны давно мои мечты, но прописаться сам не тороплюсь. Меня влекут красивые цветы на неоткрытых мною островах, висящие над пропастью мосты и нервное дрожание в руках.

молча врать и бегут от душной пустоты города, мои друзья, со мной, раскачав над пропастью мосты.

фигуры, с горделивой, но хрупкой натурой, с ошибками, что не счесть. Я любил бы тебя, как есть,

В Минске сегодня переменная облачность и без существенных осадков. Температура воздуха 15-17 выше нуля. В Бресте воздух прогреется до плюс 20. В Витебске от 15 до 17 с плюсом. В Гомеле от 16 до 18 выше нуля. В Гродно 17-19 градусов. В Могилеве 15-17 выше нуля. В целом по республике существенных осадков не обещают. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

Придет пора весенней жары, в осколках луж с последним льдом. И я скажу тебе однажды: давай с тобой построим дом. Не будет места в нем обидам, не будет слез и грустных глаз. Построим дом с красивым видом, что строит жизнь не только раз. Давай построим дом и все начнем с нуля.

тепла. Лишь только в доме том любовь всегда жила. И от себя куда нам деться? У нас другой дороги нет. Построим дом, где смехом детским стучаться будет к нам рассвет. И будет рядом храм и поле, и крики чаек над Кудо.

0: доме том, любовь всегда жила.
1: Радио «Рокс».

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Погода на радио.
4: В Минске сегодня переменная облачность и без существенных осадков. Температура воздуха 15-17 выше нуля. В Бресте воздух прогреется до плюс 20. В Витебске от 15 до 17 с плюсом. В Гомеле от 16 до 18 выше нуля. В Гродно 17-19 градусов. В Могилеве 15-17 выше нуля. В целом по республике существенных осадков не обещают. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
5: Доброе утро!

снился сон, как будто в августе случился снегопад, а я влюблен и очень рад.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Радио Рокс.

0: В Минске сегодня переменная облачность и без существенных осадков. Температура воздуха 15-17 выше нуля. В Бресте воздух прогреется до плюс 20. В Витебске от 15 до 17 с плюсом. В Гомеле от 16 до 18 выше нуля. В Гродно 17-19 градусов. В Могилеве 15-17 выше нуля. В целом по республике существенных осадков не обещают. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
1: Заблудавшее счастье где-то в пути. Лишь один телефон на прощание звонит.

Минске сегодня переменная облачность и без существенных осадков. Температура воздуха 15-17 выше нуля. В Бресте воздух прогреется до плюс 20. В Витебске от 15 до 17 с плюсом. В Гомеле от 16 до 18 выше нуля. В Гродно 17-19 градусов. В Могилеве 15-17 выше нуля. В целом по республике существенных осадков не обещают. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: Доброе утро, страна!
2: Просыпайтесь, наши дорогие и самые лучшие в мире слушатели!
1: За окном четверг, на календаре 14 мая.
2: Друзья, ну а в календаре самый первый праздник, который я вижу и глазам своим не верю. День Большого Бодуна.
1: О, группа Дюна в свое время это событие воспела. Привет всем с Большого Бодуна. Ну, надеюсь, у нас все ребята нормальные, никакого Бодуна не планируется.
2: Ну, а еще, слушайте, замечательный день обозначен в календаре, день рождения Вазелина.
1: Вот, и не зря его обозначили, потому что вазелин применяют и в дерматологии, и в производстве косметики, и в пищевой промышленности, и также в авиации для защиты контактов от окисления. Ну а спасибо мы можем сказать британо-американскому химику Роберту Чесбро, потому что в 1859 году, изучая работу на нефтяных скважинах, он заметил, что рабочие используют такую парафиноподобную массу для лечения ран. И вот Чесбро задумался и выделил полезные компоненты из этого нефтяного осадка, потом их еще и очистил, и придумал своеобразное нефтяное желе, как его тогда называли. И после 6 лет испытаний, именно в этот день, 14 мая 1878 года, он получил свой патент и закрепил эту дату как день рождения вазелина.
2: Откуда ты это знаешь?
1: Непростая история, да.
2: Ладно, друзья, еще сегодня в календаре вот такой классный праздник, День смешных нелепиц. Он посвящается всем необычным рассказам и выдумкам. В общем, сегодня пришло время делиться самыми невероятными своими фантазиями. И если до сегодняшнего дня стеснялись о чем-то сказать на ушко своей второй половинке, вот сегодня тот день, когда можно поделиться. Вообще, кстати, этот праздник очень нравится детям, любящим сказки. Так. Сегодня с детьми можно, может быть, что-нибудь и сочинить эдакое на ночь глядя.
1: Ну, а даже не будем сочинять, мы просто смотрим в календарь и видим, что сегодня свой профессиональный праздник отмечают фрилансеры. Во всем мире практически ежедневно растет число людей творческих, независимых в материальном плане, и которые работают удаленно, на фрилансе. И вот, пожалуйста, есть у них своя дата. А это программисты, и менеджеры, и копирайтеры, и дизайнеры, ну и, конечно, журналисты. Но, знаешь, я иногда ими восхищаюсь, потому что находиться дома и выстроить процесс работы, это, наверное, не для меня, по крайней мере.
2: Друзья, во всем мире отмечаются разные праздники. Сегодня в США отмечается День вежливости, в Германии День отца, ну а в Парагвае День независимости. А если мы вместе с вами заглянем в историю, оказывается, в этот день, но в 1850 году была запатентована первая посудомоечная машина. Конечно, домохозяйки ликуют. Здорово! Браво создателям! Пользуемся, кайфуем!
1: Ну и в 1862 году в Швейцарии был изобретен хронограф с различным набором функций. Очень полезная штука.
2: Ну вот еще важная историческая дата, которую нельзя обойти своим вниманием в этот день. 14 мая, но в 1993 году, многие из нас помнят, была принята декларация о создании экономического союза СНГ. Друзья, вот так вот и экскурс в историю совершили, ну а теперь самое время нам с Андреем отправиться к звездам, потому что прямо по курсу у нас астропрогноз. Совсем скоро познакомим вас с предсказаниями звезд, ну а ближайшие 4 часа здесь для вас в студии будем работать мы, веселые ведущие утреннего шоу «На подъеме» Андрей Асимович
1: и Наташа Ладыгина.
2: Всем доброго утра.
0: «На подъеме» Рокс.

0: на подъеме. Рокс.
1: Звезды говорят, что утром планы и договоренности сегодня могут быть слишком размытыми. Зато после полудня появится опора на конкретные факты и реальные возможности. Вот тогда и стоит принимать решения, а также брать обязательства.
0: Гороскоп.
1: Овны. Неприятная ситуация обернется выгодой или полезным знакомством. Возможности будут неочевидными.
2: Дорогие тельцы, придется проявить активность, даже если на это уже сил нет. Нужно завершить старые дела.
1: А у близнецов удачный день для коротких поездок и переговоров. Вы сможете расставить все точки над «и».
2: Здорово, раки! А вот вам день позволит наверстать упущенное. Возможно, вернутся деньги или вы получите второй шанс.
1: Львы, будьте готовы. Не самый простой сегодня день. Возможны тревожность, интриги и напряженные контакты с начальством, но все это поможет ускорить дела.
2: Девы, события дня могут стать последней каплей в какой-то ситуации. Даже если вы не станете ничего не менять сейчас, внутреннее решение будет принято.
1: Весы, обстоятельства сами подтолкнут вас в направлении вашей удачи, поэтому доверяйте сегодня своему чутью.
2: Уважаемые скорпионы, свежая информация позволит вам скорректировать планы. Не бойтесь обострения конфликтов, это нужный вам процесс.
1: Стрельцы, день нагнетания эмоций. Будьте аккуратны с принятием решений. Скорее всего, они будут ошибочными.
2: Козероги, день подходит для учебы и командировок. Также неплохо было бы просто напомнить о себе нужным людям.
1: Водолеи, а от вас потребуется повышенная внимательность и осторожность. Возрастает вероятность неверных суждений и неоправданного риска.
2: Ну и, дорогие наши рыбки, день сегодняшний – это тот день, когда можно скрыть или быстро исправить все промахи. Используйте этот шанс. Ну и пусть этот день принесет радость и хорошее настроение всем без исключения знаком зодиака.
0: На подъеме. Рокс.

0: на подъеме.
1: Наташ, ну а следующая новость всколыхнула весь футбольный мир и любителей футбола в частности.
2: Ну-ка.
1: Я тебе объясню, что произошло. Есть такой футбольный клуб «Марсель» во Франции. Так. Очень хорошо всегда выступает. Ну, на данный момент у них какая-то, ну, не очень хорошая полоса, да, наблюдается. Всего лишь две последних победы, до этого поражения и ничьи были. В общем, тренер решил, что нужно заселить игроков на базу, чтобы команда, так сказать, сплотилась посильнее, да?
2: Ну, нормальный ход,
1: кстати. Но известный футболист, многие его знают, многие любят стиль игры, Абамиянг устроил на базе вечеринку. Более того, он во время этой вечеринки обрызгал сотрудника клуба и его вещи из огнетушителя. После чего был изгнан, во-первых, из этой футбольной базы, а потом клуб «Марсель» заявил, что с футболистом и вовсе расстается.
2: Да,
1: представляешь?
2: Что?
1: Вот так вот потерял работу Абамиянг из-за, казалось бы, какой-то оплошности и глупости.
2: Подожди, ну, может быть, он решил потушить пожар, а пожара-то не было на самом деле, а может, ему показалось. Слушай, я
1: лучше футболисту тушить пожары в штрафной, а не на футбольной базе. И тут, наверное, сыграло роль то, что у команды не самый простой период, а в этот момент один из лидеров клуба позволяет себе вот такие вольности.
2: Да, бывают и такие происшествия в жизни. Печально, конечно, но тем не менее мы послушали, сделали выводы. Друзья, держим себя в руках. Впереди лето, скоро отпуск, сможем отдохнуть и успокоить собственные нервы.

0: И, кстати, друзья, планируется чемпионат мира по футболу именно летом. К этому событию готовимся и следим за футбольными новостями.
1: Прям гол забил в девяточку. Здорово! Спасибо, Андрей, за этот рассказ. А еще больше интересной информации в выпуске новостей через несколько минут. Не переключайтесь, оставайтесь с нами на Радио Рокс.
2: На подъеме.

0: краткими новостями в студии Наталья Володина. Доброе утро. Изменения в закон о риэлторской деятельности вступают в силу в Беларуси 16 мая. Согласно нововведениям, риэлторские услуги вправе будут оказывать только члены палаты риэлторов. Прием туда начат 16 апреля. Списки членов с указанием номера свидетельства об аттестации места работы размещены на официальном сайте палаты риэлторов. Как уточняет Белта, риэлтор, не вступивший в члены палаты до 16 мая, отстраняется от оказания риэлторских услуг. Нотариусы 15 мая проведут республиканскую благотворительную акцию по случаю Международного дня семьи и бесплатно проконсультируют многодетных матерей и мам, воспитывающих детей с инвалидностью. Женщины смогут обратиться в любую нотариальную контору страны и получить квалифицированную правовую помощь по любым вопросам, входящим в компетенцию нотариуса.
1: Погода.
0: В Минске сегодня переменная облачность и без существенных осадков. Температура воздуха 15-17 выше нуля. В Бресте воздух прогреется до плюс 20. В Витебске от 15 до 17 с плюсом. В Гомеле от 16 до 18 выше нуля. В Гродно 17-19 градусов. В Могилеве 15-17 выше нуля. В целом по республике существенных осадков не обещают. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

0: на подъеме. Рокс.
1: Сирень. Удивительное растение, цветение которого невозможно пропустить. Для многих именно цветение сирени является признаком скорого наступления лета. Сегодня интересные факты про сирень.
2: Все про все.
3: Существует, оказывается, более 2500 сортов сирени, которые отличаются формой цветков. Они бывают махровые, простые, цветом, белые, розовые, пурпурные, почти голубые, красота. Ну и, конечно, пахнут по-разному.
1: Ну, кстати, не все виды сирени пахнут.
3: Да?
1: Например, сирень венгерская почти не имеет запаха, а махровые сорта пахнут меньше, потому что у них часть тычинок превратилась в дополнительные лепестки, из-за чего производство ароматических веществ снизилось.
3: Ну а совсем скоро, друзья, мы расскажем, какой сорт сирени самый-самый ароматный и что в викторианской Англии означал подарок в виде ветки сирени. Если интересно, оставайтесь с нами на Радио Рокс в следующем часе. Продолжим.
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: Дачники в прайме с пятым элементом. Скидки на садовый электроинструмент, газонокосилки, мойки высокого давления, бассейны и батуты. Акция действует до 1 июня. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Сенсационная премьера спектакля «Не стреляйте в экстрасенса». В главных ролях народные артисты Татьяна Кравченко и Александр Панкратов-Черный. 21 мая. Минск. Дом офицеров. 18+. Организатор – Центральный дом офицеров Вооруженных сил Республики Беларусь.
3: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
0: Радио «Рокс».

0: Дорожная обстановка.
1: Этим утром по традиции рассказываем, что происходит на столичных дорогах. Загруженность на данный момент оценивается в 3 балла.
2: Уже придется притормозить на Долгиновском тракте от Орловской до Новаторской, так же, как и на проспекте Независимости от Янки Купалы до Ленина.
1: Немного времени потеряйте и на проспекте Дзержинского от улицы Алибегова до Любимого.
2: Привет всем, кто стоит на Кидышко от улицы Калиновского до улицы Филимонова.
1: Ну и есть небольшой затор на улице Толстого, Могилевской от Дружной до Свердлова.
2: Оставайтесь с нами на Радио Рокс. С нами любое утро. Доброе.
0: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5 100 600. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама.
1: Bell Auto Market.
0: Продажа авто.
1: Bell Auto Market.
0: Срочный выкуп.
1: Bell Auto Market.
0: Пришел пешком, уехал на иномарке. Bellautomarket.bel. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
2: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
3: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая Кордиант, ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины Кордиант. Разумный выбор качественных шин.
4: Активнее, граждане, сдаем ненужный вам металлолом. За каждый сданный килограмм мы хорошо заплатим вам.
5: Организация «Белвторчермет» дорого закупает бытовой лом у населения на всей территории республики в неограниченном количестве. Адреса приемных пунктов, контактные телефоны и цены на сайте bvm.by. Оплата за сданный металлолом производится в тот же день.
6: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
7: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
8: Радио «Рокс».

0: на подъеме. Рокс.
1: Наташа, вот в календаре есть праздник сегодня, День нелепиц, да?
2: И... Да, меня тоже он затронул, честно говоря. Я вот вспоминаю, какие нелепицы мы в детстве несли.
1: О!
2: Такое друг другу рассказывали, что мама моя дорогая, понимаешь?
1: Что папа космонавт.
2: Что и ролики у меня есть. Просто
1: что
2: я...
1: дома у бабушки спортивный гоночный автомобиль стоит.
2: Что у меня личная лошадь, пони стоит у бабушки в хлеву.
1: Но слушай, люди вырастают, но все равно продолжают эти нелепицы другим людям нести... И вот, к примеру, приходили к нам в гости знакомые, и одна из них почему-то стала рассказывать, что у нее мега-огромная зарплата, что она находится на руководящей должности какой-то, но мы так и не смогли добиться, где она работает. Она настолько так размыто говорила, ну, эти 9 тысяч получаю, ну, конечно, куда-то туда уходит. Я думаю, 9 тысяч белорусских рублей.
2: Мне бы так пожить, да?
1: Почему же у тебя кроссовки стоят, ну, максимум 70?
2: А какой-то, а может быть, человек путешествует?
1: Аскет, да?
2: Понимаешь? Или помогает.
1: Ну, понимаешь, если бы кому-то незнакомому рассказывала, возможно бы поверили, но мы-то знаем образ жизни, знаем интересы и увлечения, ну, никак там не 9 тысяч. Или вот у меня знакомый рассказывал, что у него Лада Веста едет до 100 за 7 секунд. Я говорю, не может быть такого.
2: И сам купил себе Ладу Весту, чтобы...
1: Проверить, понимаешь?
2: Ну, что,
1: не едет,
2: едет
1: она за 7
2: едет.
1: Секунд и близко.
2: Ладно, выяснили. Вот такие нелепицы. Друзья, и в связи вот с этим днем в календаре, давайте-ка мы спросим... вас, вот о чем вы врете?
1: Охотнее всего.
2: Врете и не моргнете, и врете легче всего. И так это, в общем-то, никого не обижает, но выглядит полной нелепицей.
1: Ну, о росте, о весе можно,
2: ой,
1: о зарплате мы уже
2: обычно,
1: говорили.
2: Ой, девчонки обычно, конечно, привирают про свой возраст. Но это и понятно, я считаю, что это тоже нормально.
1: Ну, у каждого свое. Иногда такие нелепицы просто веселят окружающих, что тоже дает плюс в карму вот этому вруну, что ли.
2: Друзья, а давайте повеселимся все вместе. Наш Вайбер уже готов принимать ваши нелепицы. 699-102-1 с кодом 33. Расскажите нам, пожалуйста, в комментариях, о чем вы врете легче всего. Совсем скоро появится наша страничка ВКонтакте, Радио Рокс М. Ну и звоните, рассказывайте на всю страну. Похохочем вместе. 8017-363-1013.
0: На подъеме. Рокс.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. В белорусских школах снова появятся электронные дневники и журналы. Их использование возобновляется во всех учреждениях общего среднего образования. Причина – переход на государственную цифровую платформу, которая обеспечивает повышенный уровень защиты персональных данных. Сервисы будут работать на серверах Беларуси и станут бесплатными для школ. Инфраструктурная подготовка уже завершена. Сейчас идет наполнение ядра и обучение педагогов в работе с новым сервисом. Этот этап продлится до 1 июля, после начнется внедрение механизмов электронного журнала и дневника. Изменения в закон о риэлторской деятельности вступают в силу в Беларуси 16 мая. Согласно нововведениям, риэлторские услуги вправе будут оказывать только специалисты, являющиеся членами палаты риэлторов. Прием начат 16 апреля. Списки членов палаты риэлторов с указанием номера свидетельства об аттестации и места работы размещены на официальном сайте. Риэлторы, состоящие в штате риэлторской организации, но не вступившие в члены палаты, отстраняются от оказания услуг. Нотариусы завтра проведут республиканскую благотворительную акцию по случаю Международного дня семьи и бесплатно проконсультируют многодетных матерей и мам, воспитывающих детей с инвалидностью. Женщины смогут обратиться в любую нотариальную контору страны, получить квалифицированную правовую помощь по любым вопросам, входящим в компетенцию нотариуса. Из столицы до Минского моря можно будет доехать на велосипеде. В центральном районе столицы появится такой велосипедный маршрут. Работы планируют завершить в этом месяце. Как сообщает агентство «Минск Новости», на данный момент общая протяженность велодорожек в районе составляет 34,5 километра. В теплое время года они очень востребованы у горожан. В этом году планируется добавить еще 3,5 километра.
1: Новости компаний.
0: Веломагазин «Твой велик» поздравляет всех с Днем семьи и дарит скидку 5% на каждого ребенка с 15 по 17 мая. Подробности на твойвелик.бай и по телефону 780-31-31.
1: Погода.
0: Погода начинает постепенно налаживаться. Лишь по востоку страны циклонические вихри продолжат удерживать дождливую ветреную обстановку. Сегодня в Минске переменная облачность и без существенных осадков. Температура воздуха днем от 15 до 17 градусов тепла. В Витебске и Могилеве также 15-17. В Гомеле 16-18, в Гродно 17-19, в Бресте до 20 градусов тепла. На большей части территории страны без существенных осадков, дождь вероятен лишь в Гомеле. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Доброе утро! Радио «Рокс».

0: Хорошее настроение и любимая музыка. Интересные игры и веселые шутки. Жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: 8:06, друзья, это Радио Рокс. Ну и, конечно, утреннее шоу «На подъеме» с вами. Я Андрей Симович в студии.
2: Ну и я Наташа Ладыгина в студии, друзья.
1: Знаешь, Наташа, так утомляет в последнее время. Вот бегают фотомодели за мной постоянно.
2: Что?
1: Да? Я на дорогой машине езжу. Эти 5 квартир девать некуда. В общем, есть один изъян у меня. Иногда умею приукрасить. Вот единственное, с чем бы я поборолся. Сегодня, кстати, об этом и говорим, друзья. О чем вы врете чаще всего? Или ваши родные, близкие, а может быть, знакомые?
2: Слушайте, ну врете мы так, знаете, чуть берем в кавычки, чтобы не так оно неблагозвучно звучало.
1: Добавляете.
2: Да, какие нелепицы любите плести так, чтобы поразить и себя самого в конце. Вот, вот это меня занесло.
1: А ты знаешь, вообще ученые задавались этим фактом и провели целое исследование и выяснили, это британские ученые, настоящие британские ученые, выяснили, что мужчины в 3 раза чаще за одни сутки врут. И это заложено в человеческой мужской природе. Кстати, ученые так и не докопались до истоков. Почему мужчина вот
2: они
1: такой?
2: Они хотят что-то скрыть.
1: Возможно, конкуренция мужская, да, вот подталкивает на то, чтобы прибавлял всегда. Слушай, вот рыбак пошел, да, на рыбалку.
2: Вот обязательно такую русалку поймал.
1: Хоть одного леща или русалку прибавит к своему улову. Но это же не от злого сердца какого-то, а для того, чтобы поразить товарищей какой-нибь очередной историей или байкой.
2: А может, это он просто вслух мечтает, понимаешь?
1: А у женщин уже другая штука. Они про вес, про рост могут немножечко прибавить.
2: Слушай, ну ты видел эти ходящие брови? А ты видел эти губы вот эти вот накачанные, которые
1: чужие
2: просто
1: губы
2: идут? Одни губы, понимаешь? Это что, не конкуренция? Это кошмар какой-то.
1: У каждого свое поле битвы, так сказать.
2: То ли дело Лариса. Какая умница. Смотри, говорит мне, что Наташенька, доброе утро. Передайте Андрюше привет. Андрюш, тебе привет
1: отдельный
2: от Ларисы.
1: Спасибо.
2: Да. А я, говорит, вру мужу, что я за рулем никогда не матерюсь. Вот я за рулем леди, культурно всех пропускаю, а сама, как только закрывается дверь машины, включаю режим «Яростный таксист» и крою всех матом, кто не включил поворотник. Но делаю это только исключительно тогда, когда я одна в машине.
1: Ой, я же помню, когда жена получала права, еще до этого сидела рядом со мной, говорит, ну что ты так ругаешься, ну аккуратнее едь. Как только сама села за баранку автомобиля, превратилась в этого таксиста из «Брата 2». Куда прешь? Зеленый иди, красный стой. Были же люди как люди. Вот что-то в этом стиле, понимаешь?
2: Миша, смотри, что сказал. Думаю, что самая распространенная ложь – это ответ на вопрос «Как дела? Нормально, все хорошо». Да, у меня именно так. Слушайте, ну, Миш, вы знаете, порой люди спрашивают вот это вот «Как дела?». Не надеюсь услышать всю вот эту вот историю вашей там минорной жизни или тяжелой в данный момент. Люди спрашивают это ради приличия, поэтому ради приличия и отвечаем. Ну, нормально.
1: А вот с женщинами все по-другому работает. У тебя все хорошо, ты спрашиваешь, она говорит, нормально все. Все хорошо.
2: Вот так, да?
1: И никогда не нормально в этот момент, а ты должен как-то докопаться до истины, а получается, что ты докапываешься до человека в то же время.
2: Да, смотри, Женька нам написал, тема хорошая, ребят, Женя, ну спасибо, стараемся. Зарплата у меня средняя по нынешним меркам, пишет Женя, но жена и родственники знают, что я получаю как минимум рублей на 300-400 меньше. Женя, коварный.
1: Питер.
2: Особенно жена так знает и думает, потому что если показать ей полностью свой доход, то потратит все еще не получив. Так что страховочная подушечка имеется, когда выручает, ну, выручает тогда, когда деньги закончились.
1: А я, видишь, до этого не додумался. Спасибо вам, добрый человек, за хороший
2: смотри,
1: совет.
2: Смотри какой, он же их не провинчивает, не прогуливает
1: все
2: и
1: правильно
2: не пробивает нас, Женя, а в заначечку складывает, а в нужный момент достает.
1: Когда зимняя резина понадобится, к примеру, да?
2: Ну, правильно.
1: Раз, два и все.
2: Ребята, отличное
1: удочки
2: начало. Смотрите, уже сколько откровений прилетело на наш Вайбер. Давайте-ка мы продолжим. Пишите на наш Viber 699-102-1 с кодом 33. Прямо сейчас повешу пост на нашей страничке ВКонтакте Радио Рокс М. Пишите туда.
1: Ну и звоните по номеру 8017-363-1013. Так вы попадете прямо в студию Радио Рокс.
0: Рокс на подъеме.

0: подъеме.
1: Друзья мои, готовьтесь, скоро будем играть, и победитель получит замечательный подарок – большой набор бытовой химии от Fast Buy. Для этого вам нужно буквально через 6 минут дозвонить к нам в студию по номеру 8017-363-1013 и из трех новостей выбрать одну ненастоящую.
2: Вот так, друзья. И если это случится, и вы отгадаете, а может быть, мы будем добрыми, вы не отгадаете, а мы все равно догоним и отдадим вам вот такой хороший подарок. Самое главное, дозвониться 8017-363-1013.
3: Дорожная обстановка.
1: А в Минске движение плотное, оценивается на данный момент в 5 баллов. На МКАД от Всехсвятской улицы до Дачной есть пробка на 21 минуту и скорость потока всего лишь 10 км в час.
2: На Матусевиче от Петра Глебки до Данилы Сердича 16 минут простоя. На Игуменском тракте от Иосифа Гашкевича до улицы Прушинских 8 минут придется простоять. Ну и каких-то 7 минут проведете на улице Пономаренко от Бельского до проспекта Жукова, друзья. Оставайтесь с нами на Радио Рок. С нами любая дорога короче.
3: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
4: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Наши песни.

0: Реклама.
1: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Prior Банка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Prior Банком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
2: Лови выгоду на 21 век бай. Более 100 тысяч товаров на большой распродаже до 17 мая. Скидки до 70% и доставка по всей стране. Подробности по телефону 221. 21 век бай. Мы рядом.
3: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
4: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: В сети магазинов «Мясная лавка» в мае каждый четверг выгодный. Грудинка для мочанки фирменная охлажденная 10,99 за килограмм. Колбаски из мяса свинины и птицы нежные для барбекю 11,99 за килограмм. Шашлык из филе птицы для пикника 11,99 за килограмм. Открывайте гриль-сезон вместе с нами. «Мясная лавка». С нами жить вкуснее.
7: Подробности на сайте mdfislavka.by и по телефону 8-0212-64-74-72.
8: С первой улыбки рождается доброта. С каждого урожая фруктов и ягод – сок. С первых глотков

0: Покупает бытовой лом у населения на всей территории республики в неограниченном количестве. Адреса приемных пунктов, контактные телефоны и цены на сайте bvm.by. Оплата за сданный металлолом производится в тот же день. Радио Рокс. Лучшие песни часа представляет сеть ювелирных магазинов «Диаманте».
1: Крутите барабан! Для вас скидки до 75% в «Диаманте» на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас. «Диаманте» исполняет ваши ювелирные желания.

0: Верю, не верю.
1: А сейчас расскажем политику партии. Друзья, знаете, что самое ценное в жизни? Это время, которое мы тратим на то, что действительно важно. А FastBuy дарит вам это время, беря на себя заботу о чистоте вашего дома. FastBuy – белорусское качество и европейский стандарт.
2: И, кстати говоря, сегодня наш участник рубрики «Верю, не верю» получит большой набор бытовой химии FastBuy, куда входят гели и капсулы для стирки и мытья посуды, крем-мыло, капсулы и ополаскиватель для посуды, моечной машины и, конечно, моющее средство антижир. Без него никуда.
1: Прелестно.
2: Ну что, друзья, три новости уже готовы, а я смотрю, что в студию к нам уже кто-то постучался. Здравствуйте, доброе утро.
3: Доброе утро, здравствуйте.
2: Ой, какой светлый голос. Давайте знакомиться. Как зовут вас?
3: Меня зовут Ольга.
2: Оля, очень приятно. Меня зовут Наташа, рядом со мной Андрей.
1: Ставки высоки, Оля, сегодня. Понимаете сами.
2: Оля, у нас три новости, у вас чутье. Две новости настоящие, ну а вот одна фейковая. Вот та, которая не настоящая, вам придется обнаружить. Значит, вы сегодня назначаетесь Шерлоком Холмсом. Не обещаю быть вашим Ватсоном, но расскажу вам первую новость.

0: Оля, смотрите, вот она, выгоревшая воспитательница, ну так, в кавычках, заминировала детский сад в Благовещенске, чтобы просто пораньше уйти домой. Она отсылала смс-сообщение своим коллегам, что заминировано, осталось 45 минут, 35 минут и так далее. Ладно, потом расскажу подробнее. Просто
1: вот
0: хотелось,
1: что значит переработала,
0: раньше уйти домой, да.
1: Вторая новость из Таиланда. Там две собачки съели золото хозяина на 210 тысяч бататов, в переводе на белорусские 18 тысяч белорусских рублей.
0: Вот это собачки, а? Вот это вкусно. Хорошо, и третья новость, Оля, у нас из Дубая. Там вводят налог на тень. За отдых под пляжными зонтами теперь придется платить.
1: Наконец-то, дождались.
0: Да. Оля, какая из трех новостей вызвала у вас сомнения?
2: Ой, у меня все вызвали сомнения, какие-то такие новости странные вообще.
0: Ну мы старались.
1: Других не держим.
0: Да, ну да, давайте тогда по порядку. Вот можете ли вы предположить, чтобы воспитательница, которая очень хотела уйти пораньше домой, решила вот такую провернуть картину? Она приобрела, оказывается, запасную симку, создала аккаунт с псевдонимом «Твоя судьба» и отправила коллеге 3 сообщения. Я уже сказала, заминировано, осталось 45 минут, осталось 30 минут. Весь детский сад эвакуировали. Воспитательница ушла домой пораньше, бомбу не нашли, а автора угроз быстро вычислили. Кстати, суд назначил ей штраф в 100 тысяч российских рублей. Вот так-то пошутила малышка.
1: Ох уж пошутила.
2: Да, очень странная, конечно, женщина. Ну,
0: верите или не верите? Но могло такое быть? Как думаете?
2: Ой, не знаю. Ну, не знаю.
1: Идем дальше тогда про Таиланд. Как там собачка прославилась? Кстати, не знаю, в Таиланде едят собак или нет. Это надо узнать.
0: Зачем ты это сказал?
1: 41-летний мужчина лег спать, оставил на стуле золотую цепочку, такую массивную, которая стоит 18 тысяч белорусских рублей. Утром его разбудили крики девушки, которая обнаружила, что Шабу и Юджин, так зовут собак, жуют украшения.
0: О, мама моя.
1: Прежде чем их успели остановить, они проглотили золото примерно вот на эту самую сумму. Ветеринар рекомендовал срочно прооперировать питомцев. Хозяева сначала согласились. И вот хирургическое вмешательство прошло успешно. Собаки восстанавливаются, а цепочка вернулась к хозяину.
0: Оля, как думаете, могли собаки сожрать золото?
2: О, не знаю. Ну, как вот коты едят дождик, когда у нас Новый год.
1: Вот, хорошая аналогия.
0: Хорошие параллели.
1: И нипочем им все.
0: Так, хорошо. Вторую новость допускаем. Ну, а как думаете, в Дубае бывали когда-нибудь в Арабских Эмиратах?
2: Да, я была в Дубае, да.
1: А как вам дубайские леса, вот эти самые знаменитые?
2: Нет, там лесов вообще.
1: За грибами там, нет?
2: За грибами одни пески, в общем, жаркое солнце.
1: Значит, бывали, я вас проверял.
0: Смотрите, Оля, смотрите, департамент туризма Дубая запустил поминутную тарификацию охлаждения на общественных пляжах. Дроны с тепловизорами будут фиксировать время, которое турист проводит в тени зонтов и пальм. Это как у нас на парковке. Встал, пожалуйста, плати, да. Деньги пойдут на компенсацию затрат по искусственному вызову дождей и охлаждению мегаполиса. Сумма спишется автоматически через туристическое приложение при выходе из пляжа. В общем, солнцепек остается пока бесплатным, но за тень уже теперь в Дубае надо платить.
1: Но есть же вариант, да, мужики, наращивайте себе пивной животик, становитесь над женой и бесплатная тень, понимаете?
0: Мне стало плохо.
1: Считай, заработал.
0: А если упал, а она не успела убежать?
1: А если кто-то еще в вашу тень попал, с него и денежки можно дополнительно.
0: Оля, верите про Дубай?
2: Ой, не знаю, ну они могут все придумать разное, поэтому
0: хорошо.
2: Очень странно.
0: Хорошо.
2: Тоже очень все странное.
1: Давайте у слушателей спросим
0: еще. Я смотрю на Вайбере, у нас прилетели единички и троечки. Ну, троечек процентов, наверное, 60. 5. Вот я бы сказала так.
1: Вот знайте это, а я посчитаю до 3. 1, 2, 3.
0: Новость номер
1: 2.
0: Про собак.
1: Собака и цепочка.
0: Неправильно.
1: Неправильно.
0: Даем вам еще один шанс, Оля. Первая или третья? Про воспиталку или про тень?
2: Ну, думаю, что, наверное, все-таки, наверное, про воспиталку.
0: Ага.
2: Ну, наверное.
0: 2-0 мы ведем.
1: Неправильно.
0: Ну, еще один шанс.
1: Сможете или нет?
0: Какую новость, Оля, выбираете?
2: Ой, ну, значит, про Дубай.
0: Ну, наконец-то! Вот с третьего раза у нас еще никто не угадывал.
1: Это поразительно.
0: Новость.
1: Мы, наоборот, сейчас играем в поддавки, и вы
0: слушай,
1: выиграли.
0: Мне, я не знаю, как тебе, Андрей, но мне понравилось. Оля, третья новость, конечно, является фейком, но за вашу стойкость и за волю к победе мы все равно отдаем вам подарок. Большой набор бытовой химии Fast Buy. Оставайтесь на линии, расскажем, где и когда вы сможете его забрать. Спасибо, повеселили.
3: На подъеме. Рокс.
4: Рубрику «Верю-не верю» представлял бренд бытовой химии Fast

0: Середина часа на Радио Рокс. Коротко о том, что вы узнаете в следующем выпуске новостей. Белорусские врачи контролируют ситуацию, связанную со вспышкой хантавирусной инфекции, сообщили в Минздраве. Риска распространения на территории Беларуси нет, подчеркнули в министерстве. Около 1700 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера, который прибыл во французский Бордо, оказались изолированы на борту из-за предполагаемой кишечной инфекции. Белорусская спортсменка Юлия Витко стала чемпионкой Европы по тхэквондо, сообщил Национальный олимпийский комитет. Она взяла золото в весовой категории до 57 килограммов. Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375 29 716 44 44. Сервис заказа лекарств аптека.бай приглашает познакомиться с компанией и получить подарки каждому посетителю стенда на выставке здравоохранения 2026 по 15 мая в Белэкспо. Улица Павлина Меделки, 24, место G8. Аптека.бай. Сервис заказа лекарств в аптеке вашего города.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха днем от 15 до 17 градусов тепла. В Витебске и Могилеве также 15-17. В Гомеле 16-18. В Гродно 17-19. В Бресте до 20 градусов тепла. На большей части территории страны без существенных осадков. Дождь вероятен лишь в Гомеле. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Наши песни.

0: на подъеме. Рокс.
1: Кусты сирени могут жить более 100 лет. Зафиксирован наукой случай, когда куст прожил более 130 лет с 1801 года по 1931.
2: Ого.
1: Да, продолжаем рассказывать интересные факты про сирень.
0: Все про все.
2: Самый знаменитый сорт сирени в мире называется «Красавица Москвы». Да-да, это один из самых ароматных сортов сирени, запах которого усиливается в сумерках.
1: Романтично получается. Да. Ну а в викторианской Англии подарок в виде ветки сирени был вежливым, но твердым способом расторгнуть помолвку или отказать жениху. Это означало буквально «наша любовь была лишь весенним увлечением».
2: Ну а вскоре мы расскажем, кто из известных людей был самым большим поклонником сирени и сколько может стоить эфирное масло из этого растения.
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: Бриллиантовая весна в Зика. Только по 31 мая покупайте украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика. Ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Белл Автомаркет.
3: Продажа авто.
2: Белл Автомаркет.
3: Срочный выкуп.
2: Белл Автомаркет.
3: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
4: Привет, что читаешь?
5: 100 техник для спокойной жизни.
4: Помогает?
5: Увы.
4: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
6: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
4: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
7: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
8: Сенсационная премьера спектакля «Не стреляйте в экстрасенса». В главных ролях народные артисты Татьяна Кравченко и Александр Панкратов-Черный. 21 мая. Минск. Дом офицеров. 18+. Организатор – Центральный дом офицеров Вооруженных сил Республики Беларусь.
9: Радио «Рокс».
10: Все женщины я знаю прекрасные.

0: Лучшие песни о главном. Радио Рокс.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Дорожная обстановка.
1: И вот мы вернулись на столичные дороги, смотрим, что здесь происходит. Улучшения нет, друзья. 6 баллов, движение по-прежнему затруднено.
2: Ну как это нет? Слушай, на МКАД от всех Святской до Дачной уже 12 минут только можно простоять, а было больше.
1: Ну в то же время и на Орловской от Сморговского тракта до улицы Максима Богдановича скорость потока 5 км в час и 21 минуту простоять придется.
2: Не пугай, если в салоне вашего автомобиля играет рокс, можно и постоять. На МКАД от Партизанского проспекта до улицы Нестерова, ребят, потеряете 13 минут. А вот 10 минут на улице Якуба Колоса от улицы Белинского до Сурганова.
0: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
0: На подъеме. Рокс.
1: А юмор на Роксе – это ресурс неисчерпаемый. И прямо сейчас это докажем.
4: Хохмачи.
1: Ну, знаешь, моя дикция исчерпаема, оказывается, в отличие от юмора.
2: Потому что, Андрюша, уже четверг. Ты видишь, у меня тоже уже голос дает
1: просадку. Заплетак не языкается, да. Друзья, но шутки не заканчиваются. Начало принесли к вам в студию, как обычно, и звучит шутка так. По закону Архимеда все пьяные тела...
2: Это физика. С утра тянутся к жидкости. Давай так.
1: Отлично. Записываем и фиксируем.
2: Друзья, как вы дошутите, довертите эту шутку? Нам очень интересно. Присылайте их к нам на Viber 699-102.1 с кодом 33. Ну а в конце этого часа обязательно выйдем в эфир и почитаем ваши самые веселые приколы. И отыщем среди вас, кстати, самого крутого четвергового хохмача.
1: Это самое главное. Поехали. Физика. По закону Архимеда все пьяные тела...
0: На подъеме. Рок.

0: Реклама.
1: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня покупай стиральную машину LG с загрузкой 8,5 кг и системой интеллектуальной стирки по отличной цене и с оплатой частями на 18 месяцев всего от 105 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Сенсационная премьера спектакля «Не стреляйте в экстрасенса». В главных ролях народные артисты Татьяна Кравченко и Александр Панкратов-Черный. 21 мая. Минск. Дом офицеров. 18+. Организатор – Центральный дом офицеров Вооруженных сил Республики Беларусь.

0: 21 век Байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: Радио «Рокс».

0: хохмачи.
1: Пусть на нас не обижается Архимед, немножечко переиначили его закон, но все шутки ради, друзья. По традиции в рубрике «Хохмачи» отыскиваем самых оригинальных и самых, конечно, юморных людей нашего радио. И начало шутки напоминаю, если кто-то забыл. По закону Архимеда, все пьяные тела, что с ними происходит?
2: Все пьяные тела должны усиленно отдыхать. Вот Григорий всегда знает, как правильно шутить.
1: Это
2: вот
1: аксиома прям, да? По закону Архимеда все пьяные тела подлежат погружению в жидкий азот. Вячеслав так считает. Терминатора пересмотрел вторую часть.
2: Хорошо. Так, вот как пошутил у нас Дэн. По закону Архимеда все пьяные тела при чрезмерном потреблении огненной воды погружаются в салат.
1: Это хоть в учебнике прям
2: заносите. Денис, ну просто действительно, притча во языцах. Так.
1: Шик, Денис с нами и продолжает шутку так. По закону Архимеда все пьяные тела всплывают в уголовных новостях.
2: А это уже
1: и
2: заявочка.
1: Не поспоришь, да?
2: Прекрасно, так. Петр пошутил, по закону Архимеда все пьяные тела вытесняют объем, равный выпитому.
1: Отовсюду вытесняют.
2: Немножко позже это происходит, да.
1: Хорошо, Людмила, по закону Архимеда все пьяные тела с утра притягиваются к подножию магазина.
2: Да, там у них гнездо просто.
1: Отлично.
2: Миша пошутил, по закону Архимеда все пьяные тела бегут за добром. Бабкой.
1: Ну,
2: Миша,
1: это точно уж аксиома, да. Саша, по закону Архимеда, все пьяные тела находятся в состоянии неравномерного и криволинейного движения.
2: Ой, как здорово.
1: Из жизненных наблюдений, видимо.
2: Ну, каждый из нас хотя бы разок так ходил.
1: Каждый физику знает, я смотрю.
2: Так, Саша пошутил. По закону Архимеда все пьяные тела переходят в горизонтальную плоскость.
1: Так, а это уже геометрию добавили. Елена с нами. По закону Архимеда все пьяные тела при погружении в салат вытесняют объем майонеза, равный объему лица.
2: Тихо-тихо, я записываю это уравнение. Да. Так, Ирина пошутила. По закону Архимеда все пьяные тела...
1: Пьяно-пропорциональны принятому объему.
2: Это шикарно просто. Какие у нас люди подкованные, а? Дима пошутил. По закону Архимеда все пьяные тела выталкивают жидкость наружу.
1: Мать моя, тазик несите. Да. А вот Саня считает, что по закону Архимеда все пьяные тела всплывают в уголовных хрониках.
2: Хорошо, у Дениса была такая шутка. Олег пошутил. По закону Архимеда все пьяные тела ищут друг друга.
1: Ищут другие тела.
2: Противоположного пола. Олег.
1: Притягиваются,
2: ну,
1: получается.
2: Просто душка, да.
1: Ну, а Семен думает, что по закону Архимеда все пьяные тела начинают хаотичные брожения.
2: О, еще какие, да по ночам. Шурик с нами. По закону Архимеда все пьяные тела идут учить закон Архимеда, ибо в нем про пьяные тела ничего не сказано.
1: Вот так, Шурик спустил нас с небес на землю, а?
2: Так, по закону Архимеда, считает Елена, все пьяные тела на утро начинают шевелиться.
1: Дай бог так.
2: Ну, слушайте, я предлагаю сегодня аплодировать просто всем. Давайте,
1: все
2: окуните нас
1: законах
2: в овации.
1: Замечательно, ребята. Поздравляем всех. Вы лучшие шутники все вместе сегодня.
3: На подъеме. Рокс.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. В Беларуси нет риска распространения хантавирусной инфекции в связи с отсутствием ареала переносчика длиннохвостого рисового хомячка, сообщает Министерство здравоохранения. Для недопущения завоза хантавируса на территорию страны в пунктах пропуска на государственной границе Беларуси усилен санитарно-карантинный контроль прибывающих лиц. Вместе с тем Минздрав держит на контроле развитие ситуации, связанной со вспышкой хантавирусной инфекции на круизном лайнере, который направлялся из Аргентины в Кабо-Верде. Между тем, около 1700 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера, который прибыл во французский Бордо, оказались изолированы на борту из-за предполагаемой кишечной инфекции. Ранее стало известно, что на борту судна умер один из пассажиров. Предварительно сообщалось, что причиной смерти 92-летнего мужчины стал гастроэнтерит, инфекционное заболевание, возбудителем которого является норовирус. Большинство пассажиров – британцы и ирландцы. Примерно у 50 из них присутствуют симптомы, указывающие на проблему с пищеварением. Однако специалисты уже исключили связь этого случая с хантавирусом на другом лайнере. В Казахстане внедряют искусственный интеллект в среднее образование. До 1 августа в рамках реализации пилотного проекта предусмотрено обеспечить техническое оснащение школ, включая стабильный высокоскоростной интернет. До 1 сентября будут утверждены стандарты применения искусственного интеллекта в системе среднего образования. Основная цель данных нововведений – создание современной инновационной системы образования в условиях ускоренного развития искусственного интеллекта. Белорусская спортсменка Юлия Витко стала чемпионкой Европы по тхэквондо, сообщил Национальный олимпийский комитет. Она взяла золото в весовой категории до 57 килограммов, обыграв в финале чемпионку Европы 2024 года Нику Карабатич из Хорватии. Результаты показали и другие участники белорусской сборной. Например, Артем Плонис завоевал бронзовую медаль в категории свыше 87 килограммов. А в свою очередь Георгий Гурцев взял золото в весовой категории до 58 килограммов.
1: Новости компаний.
0: Только по 31 мая в Zico украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Zico – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zico.by по телефону 8029-324-66-66.
1: Погода.
0: Погода начинает постепенно налаживаться. Лишь по востоку страны циклонические вихри продолжат удерживать дождливую ветреную обстановку. Сегодня в Минске переменная облачность и без существенных осадков. Температура воздуха днем от 15 до 17 градусов тепла. В Витебске и Могилеве также 15-17. В Гомеле 16-18, в Гродно 17-19, в Бресте до 20 градусов тепла. На большей части территории страны без существенных осадков, дождь вероятен лишь в Гомеле. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: 9 часов и 8 минут. С вами по-прежнему обладатели трех платиновых статуэток Оскаров, двух и трех музыкальных грамот из школы Андрея Симовича и Наташа Ладыгина.
2: Вовре. А знаешь, как где? Вобрешь.
1: Ну, грамота из музыкальной школы у меня есть, я же не вру.
2: Друзья, помните, как в детстве мы действительно самозабвенно врали о том, что суп съели, а сами его скормили коту или вылили вообще в форточку.
1: А вот оно откуда суп с котом, да?
2: И что стекло в школе разбила гигантская птица, а вовсе не ваш мяч. В общем, мы выросли, друзья, привычки действительно остались, но масштабы изменились. Теперь мы говорим начальству, когда опаздываем, я уже подъезжаю, а сам дома стоишь в трусах и чистишь
1: тапочка,
2: зубы.
1: Халатит.
2: Простите, да. Сегодня спрашиваем вас, друзья, вот о чем вы врете легче всего?
1: И знаешь, много-много сообщений прилетает, у каждого своя, как говорится, боль. Вот пишет нам Сергей: а мой батя всегда, когда родственники собираются, преувеличивают свою зарплату на процент так 40.
2: Зачем?
1: Ну, для того, чтобы казаться успешным человеком, ага. Понимаешь? Вот по мелочи, но врет всегда.
2: А Таня, смотри, какую милую историю написала. А вот мой муж постоянно врет на вопрос, сколько выпил? Он отвечает, граммульку. Ага. А я всегда ему говорю, ну, тогда я пойду погуляю. Ненадолго. Долг платежом красился.
1: Ни слова правды вот в этом выражении не было. Ну, а вот Инна пишет, а я каждый раз на весах приукрашиваю свой вес. Вроде вижу цифры, но думаю, ну, мышцы. Это ж тяжелее все-таки жира. Ну, честно, я просто набрала 5 килограммов мышц и не признаю.
2: Ой, да вообще себе. Расслабьтесь, какая разница? Любит же не за это.
1: Да,
2: хотя, конечно.
1: Конечно,
2: есть вопросики.
1: Уничтожить весы, да. Вот первая наша задача.
2: Тут самое главное, знаешь, с утра на робот-пылесос не встать, не взвеситься. Многие так и делают.
1: Вот так вот заканчивается славная история этой замечательной машины.
2: Так, Наташа нам написала. Ребята, доброе утро, давайте улыбнемся. Сейчас буду нести нелепицу. Наташа, давайте, мы рады. Я самый честный и правдивый человек. Никогда не вру. Всем говорю только правду. Я самая умная и красивая. В меру упитанная женщина. В самом расцвете сил. Кстати, вторая часть правда. Если по теме, то вру часто. Почему? Не понимаю. Но это ложь не глобальная. Скорее не договариваю, чтобы дорогие мне люди не нервничали. Потом, по прошествии времени, правду и сама могу рассказать. Иногда несет и с этим живет, я думаю, большинство. Иногда несет, не можешь остановиться,
1: да,
2: в смысле.
1: Да, ноша.
2: Ну, чувство юмора, Наташа, у вас замечательное. А по поводу не договаривать что-то, наверняка все так делали, особенно в отношениях с мамой, когда не хочешь ее расстраивать.
1: Лишний раз, да,
2: беспокоить. Конечно. Сам лежишь дома с температурой 40, а говоришь, я на работе, все хорошо.
1: Где 35-32 примерно.
2: Где-то
1: вот
2: так примерно.
1: Ну, а вот пишет нам Элла, мне всегда не нравится, когда обманывают в соцсетях. Вот взять ту же соцсеть Инстаграм, где у всех идеальная семья, все в таких вылизанных свитерах на фоне камина сидят и подробности там своей семейной жизни выкладывают в самом радужном свете, а на деле посмотришь, так там не понять, что происходит. В общем, я против такого обмана, пишет нам Элла. Ну, полностью согласен.
2: Каждому свое.
1: Но Инстаграм это скорее о том, как казаться, а не
2: быть.
1: Быть
2: или казаться, да. Друзья, столько сообщений хочется прочитать, но сделаем это уже в следующем нашем выходе, ближе к завершению этого часа. Ну, а пока двигаемся дальше по волнам Радио Рокс.
0: Рокс на подъеме.

0: друзьями.
1: Не, на дачу сейчас не поедем. Через 6 минут приглашаю вас к кинопросмотру, потому что среди дня, это же, знаешь, разрыв шаблонов.
2: Не знаю,
1: кинотеатре.
2: Я бы с удовольствием прямо сейчас бы, знаешь.
1: Попкорн взять и смотреть хорошее кино. Кстати, сегодня привязываем к теме наш фильм и смотрим «Поймай меня, если сможешь» с Томом Хэнксом, Леонардо
2: класс.
1: Ди Каприо от Стивена Спилберга.
2: Слушай, такой сюжет классный. Как он мастерски обманывал всех.
1: Причем основан на реальном человеке и жизни, и биографии реально. Человека.
2: Хорошо, друзья, если помните этот фильм, приходите в гости 8017-363-1013. Ну а мы пока отправляемся на дороге нашего любимого города.
3: Дорожная обстановка.
1: Ну и прямо сейчас поймаем пробки, если, конечно, сможем. 4 балла в Минске, местами есть небольшие затруднения.
2: Ну вот люди, которые уже поймали. Привет, ребят, кто на МКАД от Раубической до Долгиновского тракта? 16 минут, полет нормальный.
1: Всего лишь 11 минут на Орловской, от Сморговского тракта до улицы Максима Богдановича.
2: На 8 минут можете застрять на проспекте газеты «Звезда» Янки Брыля от Белецкого до Льва Сапеги.
1: И те же 8 минут потеряете на Красной улице от Якуба Колоса, проспекта Машерова до Калинина.
3: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
4: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама.
1: Bell Автомаркет.
0: Продажа авто.
1: Bell Автомаркет.
0: Срочный выкуп.
1: Bell Автомаркет.
0: Пришел пешком, уехал на иномарке. Bell Автомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
2: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
3: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
4: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт «Агрофильтр.бай». «Агрофильтр» – сила в каждой детали.
5: Сенсационная премьера спектакля «Не стреляйте в экстрасенса». В главных ролях народные артисты Татьяна Кравченко и Александр Панкратов-Черный. 21 мая. Минск. Дом офицеров. 18+. Организатор – Центральный дом офицеров Вооруженных сил Республики Беларусь.
6: Радио «Рокс».
7: Лучшие песни часа представляет бренд бытовой химии «Фастбай».

0: про кино.
1: Друзья, ждем вас у нас в гостях 8017-363-1013, потому что наш импровизированный кинотеатр уже распахнул свои гостеприимные двери.
2: Сегодня фильм Стивена Спилберга «Поймай меня, если сможешь». Главную роль исполнил Леонардо Ди Каприо, Том Хэнкс второстепенного персонажа играл, но боялся Стивен Спилберг звать Тома Хэнкса, потому что к тому времени он уже был титулованным актером, звездой, Форрест Гамп, изгой уже «Выслать да. спасти рядового Райана». И вроде как обратился, а Хэнкс ему ответил, знаете, исполнить роль второстепенную в вашей картине, это то же самое, что вот хорошую деталь вставить в механизм. Она же останется при этом хорошей деталью.
1: Круто.
2: И согласился на это. Ну, еще была сцена поцелуя персонажа Леонардо Ди Каприо и Эми Адамс. И Спилберг поставил задачу актрисе: представь, что во время поцелуя, что ты очень голодна и ешь сочный бургер. Вот об этом и думай. И сейчас, если на эту сцену смотреть, со стороны действительно похоже,
1: что... Зачем ты сказал? Теперь всегда буду думать, ну, о том, такие что маленькие такая задача мульки. Была поставлена.
2: Пять вопросов у нас сегодня есть по этому фильму. Два варианта ответа. Если на большинство вопросов ответите правильно, вы объявляетесь победившим
1: Друзья,
2: человеком.
1: 8017-363-1013. Дозванивайтесь сюда к нам в студию. И, кстати говоря, можно вот параллельно прямо на Вайбере отвечать на вопросы, если вам интересно ответить правильно или неправильно. В общем, потом сможем подвести итоги.
2: И вот парадоксально, да, получается, что вот такие мошенники известные, общемировые, очень умные люди, очень обучаемые люди, и если бы энергия

0: если вы их направляли в правильное русло, могли бы прославиться по-честному.
1: В конце концов, в конце же фильма он таки направил в правильное русло.
0: Это да, это узнаем.
1: Поставили именно,
0: да,
1: именно
0: да,
1: такую, да. Такое условие. Ну что, я так полагаю, сегодня я буду играть. Что такое? Ну, никто сегодня не сумел к нам дозвониться. Друзья, последний шанс. 8-017-363-10-13. У вас есть буквально 4 секунды, чтобы дозвониться к нам сюда в студию.
0: Ну ладно, поехали, Наташа.
1: Да? Все-таки решил, да. Ну давай.
0: Давай, поехали. Тебя протестируем. Первый вопрос. Как зовут главного героя гениального мошенника? Фрэнд Эбигнейл-младший или Остап Мюнхгаузович Врунгель?
1: Очень красиво Врунгель звучит, но нет, берем первый вариант.
0: Верно, идем дальше. Кем же притворяется Фрэнк, когда впервые попадает в кабину пилота авиакомпании Pan America? Он представился пилотом, которому срочно нужна замена, или репортером школьной газеты, берущим интервью?
1: Ну, конечно, пилотом, которому срочно нужна замена.
0: Верно. Идем дальше. А как Фрэнк обналичивает поддельные чеки на сумму 2,5 миллиона долларов? Он меняет их на 12 поддонов с жетонами метро или покупает готовую бумагу с магнитными чернилами и использует арендованную пишущую машинку?
1: Ну, конечно, магнитные чернила и машинка.
0: Это точно. Четвертый вопрос. Что отец дарит Фрэнку перед тем, как финансовые проблемы разрушают семью? Ну, скорее, берет даже в аренду. Костюм, который позже помогает Фрэнку, или же губозакаточную машинку?
1: Губозакаточную машинку я бы хотела подарить многим моим родным людям.
0: Так.
1: Да, но, тем не менее, я беру тот вариант, который костюм. Да.
0: Совершенно верно. Они взяли его в аренду, чтобы быть представительнее. И последний вопрос. Чем же заканчивается фильм? Фрэнк Эбигнейл работает консультантом ФБР по борьбе с мошенничеством, или Фрэнк стоит в пастушьей одежде посреди поля и кричит: «Волки!»
1: А я думала, кричит: «Степан!»
0: Вспомнила же.
1: Пользуясь случаем, передаю привет моему замечательному коллеге Степану Любимову. Да, я прошла эту викторину.
0: Шикаркарно, сказала бы любая ворона.
1: Спасибо, шикаркарно. Друзья, ну вот все очень даже легко, видите, настроение подняли друг другу. Ну что, спасибо тебе, Андрей, за эту викторину. Двигаемся дальше.
0: Да. На подъеме.

0: Середина часа на Радио Рокс. Коротко о том, что вы узнаете в следующем выпуске новостей. Министерство антимонопольного регулирования и торговли призывает граждан не покупать товары через социальные сети и мессенджеры. Это создает определенный риск для потребителей. Единый урок, посвященный Дню семьи, пройдет сегодня в школах Беларуси. Педагоги обсудят с детьми, почему крепкая семья – основа процветания общества, как сохранять семейные ценности и укреплять авторитет родителей. Выпускников школ столицы в этом году пригласят на специальные концертные программы. Как сообщили в Комитете по образованию Мингорсполкома, традиционное вручение аттестатов пройдет вечером 12 июня, а ночью выпускные вечера продолжатся на крупных столичных площадках с современными хитами.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске переменная облачность и без существенных осадков. Температура воздуха днем от 15 до 17 градусов тепла. В Витебске и Могилеве также 15-17. В Гомеле 16-18, в Гродно 17-19, в Бресте до 20 градусов тепла. На большей части территории страны без существенных осадков, дождь вероятен лишь в Гомеле. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: на подъеме.
1: А вы знали, друзья, что в Иране и Турции сирень называют лисьим хвостом из-за длинных пушистых и сужающихся к концу соцветий? Продолжаем рассказывать интересные факты про сирень.
2: Все про все.
3: Самой известной поклонницей сирени была последняя российская императрица Александра Федоровна. Она обожала сирень настолько, что в Александровском дворце для нее была создана знаменитая сиреневая гостиная, интерьер которой был выдержан в лиловых тонах, а в вазах круглый год стояли живые ветви цветущей сирени, привозимые из-за границы.
1: Ну а натуральное эфирное масло сирени – одно из самых дорогих в мире. Из-за трудоемкости процесса получение 1 килограмма масла может стоить более 100 тысяч долларов.
0: На подъеме.

0: Реклама.
1: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Приорбанка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
2: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
3: Лови выгоду на 21 век бай. Более 100 тысяч товаров на большой распродаже до 17 мая. Скидки до 70% и доставка по всей стране. Подробности по телефону 221. 21 век бай. Мы рядом.
0: Радио Рокс.

0: Дорожная обстановка.
1: Возвращаемся на столичные дороги и рассказываем с улыбкой, что местами есть небольшие затруднения, но в целом загруженность оценивается в 3 балла.
2: На Червяково-Долгиновском от Каховской до Новаторской 14 минут простоите. На 4 минутки застрянете на МКАД от улицы Франциска Скорины до Ваупшасова. Столько же простоите на Орловской от Максима Богдановича до Сморковского тракта.
1: На Логойском тракте от Кольцова до улицы Карбышева скорость потока всего лишь 6 км в час.
2: Ну и придется притормозить на проспекте Дзержинского от улицы Алибегова до любимого.
0: Пароль.
1: Вот любимая твоя рубрика, Наташа.
2: Любимая, да.
1: Значит так, снимай наушники, мы сейчас будем тебя проверять.
2: Ладно.
1: Ну и, конечно, пока Наташа без наушников, слушаем слово пароль.
3: Пароль – вопрос.
1: Неплохо зарядили. Посмотрим, что получится у нас в итоге. Друзья, Viber 69921 с кодом 33 для ваших подсказок он служит. Ну и, конечно, номер студии не забывайте. 8017-363-1013. Приходите и помогайте Наташе. Наташа, возвращайся. Уже есть наш гость, который хочет тебе подсказать.
2: Давайте. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Как зовут вас?
4: Александр.
2: Александр. Помогайте.
1: С чем Саша пришли к нам, Александр?
4: Я с добром.
1: Отлично.
2: А пирожки прихватили, я люблю с капустой.
4: Ну, я с картошкой.
2: Ну, класс.
1: Вот и пообщались.
4: Мое слово «пытанья».
2: «Пытанья»? Это вопрос, типа, да?
1: Это победа!
2: Ребята, ну это... Ну, Саша, вы уже вот так уже мне подсказали.
1: Ну вот прям... так, белорус белорусу друг.
2: Не, ребятки, давайте договоримся. Это, конечно, Саш, я ценю ваше стремление помочь даме выкарабкаться из сложной ситуации, но все-таки давайте не использовать другие языки, но, для подсказок.
1: Честно говоря, в нашем регламенте нет такого условия,
2: ну
1: да?
2: Ну вот что... я сейчас себе представила. Ну что, я подсказываю...
1: А если бы Саша на французском подсказал,
2: ну,
1: тебе
2: на английском question. Ну, понятно. Понятное дело, что да. Ребят, давайте, да, вот новое, кстати, вот прецедент создан.
1: Нашли лазейку наши слушатели, а знаешь все для чего? Для того, чтобы тебя
2: чтобы
1: спасти,
2: помочь.
1: Тебе помочь. Конечно.
2: Сашенька, просто обнимаю вас через пространство, спасибо большое, но вносим коррективы в наши правила. Да, иностранные слова или слова на другом языке мы
1: народный
2: не произносим.
1: Мовик.
2: Ну, дай посмотрю все-таки, как подсказывали на Вайбере уже.
1: Но.
2: Ну, пусти меня к Вайберу-то посмотри.
1: Давай, давай, давай.
2: Не, давай, давай, сам меня... Ну, ладно. Так, Сережа подсказал, задай. Задача, дилемма от Дениса, ответ, решение от Едвиги, отгадка, непонимание. Ну, хорошие были
1: да,
2: подсказки.
1: Но первым был наш герой, который, собственно говоря, тебя и спас.
2: Все, Саша теперь в моем сердце.
0: Пароль.

0: Реклама.
1: Чистота легко смело. С 14 по 27 мая. Средства для посуды Синергетик 1 литр 7,99. Чистящий гель Санфор 6,49. Капсулы для стирки Эклипс 30 штук 15,99. Так легко поддерживать чистоту. Мило. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029 373 0088 и на сайте mila.by.
0: Радио Рокс.

0: на подъеме.
1: 8.53, хотел сказать. Ты посмотри.
2: Сейчас скажу 33 коровы.
1: Друзья, неважно, счастливые часов не наблюдают. Сегодня ждем в студии Мюнхгаузенов, ждем капитанов Врунгелей и говорим на тему, о чем вы врете чаще всего. Поделитесь своими историями, не прячьте их. Ну вот, знаешь, ученые выделили несколько категорий самого распространенного вранья, и вот в них входит вранье о выходных днях. Потому что каждый из нас...
2: А что там можно врать-то?
1: Вот смотри, как получается, многие люди приукрашивают правду о том, чем занимался на выходных. Он лежал, к примеру, на диване, но рассказывает, что событий было куча.
2: Ой, я поехал на дачу, всех карлатских жуков там собрал.
1: Чтобы выглядеть интересным, общительным, и что как будто в жизни что-то происходит. Про деньги тоже многие врут. Там мужья врут о своем заработке, причем имея заначки, да. Дети помладше родителям рассказывают, что гораздо меньше потратили, чем могли бы потратить. Ну, в общем, женщины рассказывают о том, что совсем недорого стоила парикмахерская или салон красоты, в который она
2: неправда,
1: ходит.
2: Наоборот, набрасывают. Ой, я столько денег заплатила. Вот,
1: якобы чуть-чуть. За добавкой,
2: ну, конечно.
1: Да?
2: Смотри, что нам Алла написала. Аллочка, привет, привет Борисову. Слушаю вас с удовольствием, пишет Алла. А я, говорит, периодически вру подругам в караоке, что у меня сорван голос после простуды. Именно поэтому я пою мимо нот. Но на самом деле у меня просто, да,
1: медведи
2: на ухе чечетку танцевал. Алла так и пишет. Алла, ну ваше хорошее чувство юмора действительно спасает вас. Но петь люблю.
1: Ну, любите и пойте. Да. Что тут можно добавить? А вот Оля пишет, я честно признаюсь, иногда говорю мужу, что еда его очень вкусная, ну, чтобы не обидеть, потому что мясо как подошва на вкус у него получается, но он также старался у плиты, не хочет человека обидеть.
2: Ты знаешь, если человек старался, то, конечно, будешь хвалить.
1: Мне серия «Зералаша» вспоминается, где жевал пончики и пирожные.
2: Так, Олеся нам написала. Ребята, привет. Хорошая тема для разговора. Я постоянно вру весам в спортзале. Становлюсь на них и поднимаюсь на цыпочки. Олеся, вы тоже так делаете?
1: Немножечко.
2: Поднимаюсь на цыпочки или незаметно опираюсь рукой на стену, чтобы цифра была чуть-чуть поменьше. Тренер смотрит на экран, потом на меня и тихо сползает по стенке от смеха. Передаю привет своему тренеру Алене.
1: А вот вам еще один способ.
2: Какая молодец.
1: Вдыхайте гелий от шарика, он немножко вас приподнимет над весами, и вес будет гораздо ниже.
2: Да. Так, а вот Миша написал, в детстве я не выучил стих по литературе, вышел к доске и на ходу начал сочинять бред в рифму про весну и грачей, выдавая это за редкий стих Тютчева. Учительница 5 минут слушала, а потом влепила мне 2 со словами. Тютчев, перевернулся бы, Миша. А знаете что?
1: 5 минут придумывать
2: я
1: стих.
2: Я хочу сказать, что ваша учительница вот неправильно сделала. Я бы влепила максимальную оценку, потому что 5 минут в рифму просто плести даже ахинею не всякий сможет.
1: Да, в общем, за предмет 5, а по поведению неуд. Вот так.
2: Да, друзья, замечательно вы включаетесь в наш разговор. Друзья, ждем ваши послания по-прежнему на нашем вайбере 699-102-1 с кодом 33.
1: На нашей странице ВКонтакте Радио Рокс М.
2: А лучше всего звоните 8017-363-1013.
0: На подъеме. Наши песни.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Министерство антимонопольного регулирования и торговли призывает граждан не покупать товары через социальные сети и мессенджеры. Это создает определенные риски для потребителей. Специалисты поясняют, что покупка и реализация товаров в соцсетях не является полностью законной. Рекламировать деятельность можно, а вот реализовывать продукцию следует через интернет-магазины или офлайн. В Беларуси также планируют усовершенствовать законодательство, касающееся защиты прав потребителей и регулирования обработки персональных данных. Главная цель нововведений – повысить прозрачность деятельности продавцов и исполнителей, особенно в сфере электронной коммерции. Сегодня в Гродно стартует 6-й форум медийного сообщества Беларуси, сообщает Ньюсбай. Масштабная площадка объединит представителей республиканских и региональных СМИ, блогосферы, идеологической вертикали и экспертов в сфере массовых коммуникаций. В программе пленарное заседание, профессиональные дискуссии, открытые микрофоны, встречи журналистского сообщества. Одним из центральных событий станет церемония награждения победителей национального конкурса «Золотая литера». Единый урок, посвященный Дню семьи, пройдет сегодня в школах Беларуси. Педагоги обсудят с детьми, почему крепкая семья – основа процветания общества и как сохранять семейные ценности, а также укреплять авторитет родителей. В год белорусской женщины особое внимание будет уделено роли современной белоруски. На уроке поднимут темы «Мать и хранительница семейного очага», «Успешный профессионал и активная гражданка», «Государственная поддержка женщин во всех сферах жизни». Выпускников школ столицы в этом году пригласят на специальные концертные программы. Как сообщили в Комитете по образованию Мингросполкома, традиционное вручение аттестатов пройдет вечером 12 июня, а ночью выпускные вечера продолжатся на крупных столичных площадках с современными хитами. На праздник пригласят белорусских исполнителей и молодежных блогеров. Выпускные вечера планируется завершить на рассвете. Последние звонки, напомню, в столице пройдут 23 мая.
1: Погода.
0: Погода начинает постепенно налаживаться. Лишь по востоку страны циклонические вихри продолжат удерживать дождливую и ветреную обстановку. Сегодня в Минске переменная облачность и без существенных осадков. Температура воздуха днем от 15 до 17 градусов тепла. В Витебске и Могилеве также 15-17. В Гомеле 16-18, в Гродно 17-19, в Бресте до 20 градусов тепла. На большей части территории страны без существенных осадков, дождь вероятен лишь в Гомеле. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Доброе утро!

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: Друзья мои, 10 часов и 6 минут сегодня. Привет и всем, кто за рулем, отменяются.
2: Почему это
1: потому
2: вдруг?
1: Что я соврал. Сегодня можно.
2: Вот
1: тема передачи
2: что?
1: У нас такая.
2: Друзья, ну тогда вы действительно на Радио Рокс. Это утреннее шоу «На подъеме». В студии для вас работает Наталья Ладыгина и Елена Семенова.
1: И Эдвард Родзинский. Встречайте и аплодируйте.
2: Да, ну действительно, наши приветы в это время вылетают в направлении всех тех, кто сейчас сидит за рулем. Ловите приветик, хорошего настроения. Отличного дня, ну и добрых гаишников на пути.
1: Ну и о чем вы врете чаще всего сегодня прям в эфире? Спрашиваем, признавайтесь, не стесняйтесь. И вот Анна написала, я вру себе, что удаленно работаю продуктивно. Но реальность такая, что вот если на удаленку меня отправляют в 11 часов, как встаю в пижаме, висит у меня куча сообщений, уведомлений, а я как-то все чешусь, хожу туда-сюда.
2: Ну, ясное дело. Лара нам пишет. Доброе утро, роксовцы. Лара, вам тоже приветик. А я врала ребенку, когда она была маленькая, врала про бабу-ягу, что к ней прилетели ангелы, чтобы она себя вела хорошо. Ага, сейчас она уже большая, а нет-нет, и вспоминает мне мое вранье. Я что-то не поняла. Так, врала про бабу-ягу, врала, что к ней прилетят ангелы. Ага. А, все ясно, то есть это через запятую, все.
1: Но, почему это вранье? Это фольклор получается.
2: А кто про бабайку не это самое? Конечно.
1: Бабайка вообще-то существует, Наташа, если ты не знала. Это научно доказанный факт.
2: С тобой рядом.
1: Бабайскими учеными установлены. Вот смотри, пишет нам Олеся, муж часто врет мне и приукрашивает свой вклад в домашние дела. Помоет один раз посуду и говорит, что ой, весь день хозяйничал. А особенно, когда друзья семьи приходят, он чуть ли не Золушка прям за столом, понимаешь?
2: Понимаю. Вот Наташина история. Прям боль в этой истории. Наташ, понимаю вас. Расскажу историю, пишет она. Есть у нас такой знакомый, он никогда не дает никому сказать слово. Только он правильно все делает. Только он хороший работник и просто незаменимый. Если он уйдет в отпуск или на больничный, как он думает, то производство остановится, поэтому он никуда не уходит и работает.
1: Ну, действительно, а что вы будете без директора делать, если он уйдет?
2: Наташ не может остановиться. Он и водитель самый лучший. Если не такая машина, как у него, то вы вообще ничего не понимаете в машинах, и вы не водитель.
1: Нескольких своих друзей, кстати, узнал вот в этом описании.
2: Да, неприятно даже общаться. Мы свели это общение к минимуму. Сама я не вру и не хвалюсь. Лучше промолчу.
1: Оставьте это дело профессионалам.
2: Сегодня-то не получилось промолчать. Иногда наша душа переполняется теми эмоциями, которые действительно иногда лучше выплескивать. Тем более вот здесь на радио мы разговариваем откровенно, затрагиваем какие-то темы, которые действительно трогают сердце. И вот сегодня, если вы свою душу освободили вот от этого, негативно от этой информации,
1: конечно,
2: потому что действительно человек раздражает и неприятно общаться с такими людьми, откровенно говоря. Ну вот, пожалуйста, на душе-то стало полегче. Мы вас тут, знаете,
1: это такая
2: говорили.
1: Радиотерапия у нас уже
2: почему
1: началась.
2: Почему нет? Почему ты не в белом халате?
1: А я его оставил далеко-далеко, на мясокомбинате, откуда с подработки ночной вернулся. В общем, друзья, врать нас никто не учил, но как-то сами талантливо к этому подходим. Но не врем насчет одного. Наш номер студии неизменен. 8017-363-1013.
2: Друзья, если в следующем выходе я не появлюсь, знайте, он нашел халат.
0: Рокс на подъеме.

0: на подъеме.
1: И совсем скоро приглашаем послушать прекрасную музыку и получить подарок от доктора Дина, производителя косметики и средств гигиены. Звоните 8017-363-1013.
2: Дорожная обстановка.
3: Ну а мы уже здесь, на дорогах столицы. И несмотря на то, что сервис Яндекс.Карты оценивает ситуацию на дорогах ровно в 2 балла, вот на улице Червякова, Долгиновском тракте, от Каховской улицы до Пригородной вам придется провести 17 минут. На 6 минут можно застрять на Ульяновской, Первомайской, от Бедули до улицы Козлова. На улице Лобанка, Кунцевщина, Мазурова, до Кунцевщины 32, также простоите 6 минут. Ну и каких-то 5 минут проведете на улице Якуба Колоса на отрезке пути от Белинского до Красной. Желаем вам счастливого пути и хорошего настроения.

0: 21 век Байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
2: В торговом центре Кирмаш ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия. До 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль. До 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт Кирмаш.бай, телефон 270-72-00.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
4: Радио «Рокс».

0: Шлягер-шоу.
1: Подарки для эфира предоставлены производителем косметики и средств гигиены «Доктор Дина». Адрес сайта dinakaya.by. Продукция «Доктор Дина» обеспечивает высокое качество и надежность, позволяя вести активный образ жизни без ограничений. Потому что «Доктор Дина» — это свобода движений. И эту свободу мы вам в полной мере предоставляем, потому что музыкальный материал у нас уже готов. Искусственный интеллект на низком старте готов этот музыкальный материал изменить. Ну а ваша задача — не позволить бездушным машине победить. Поэтому дозванивайтесь по номеру 8017-363-1013.
2: Ваши ответы мы также принимаем на нашем вайбере 699-102-1 с кодом 33. Это уже ваше личное состязание с искусственным интеллектом.
1: Всего лишь
2: удастся
1: что,
2: или
1: да.
2: нет.
1: Нужно назвать исполнителя и песню, как она называется.
2: Друзья, дело за малым. Давайте дозваниваться. 8017-363-1013. Песня известная. Добрый день.
1: Добро пожаловать в гости.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Давайте знакомиться. Вас как зовут?
3: Меня зовут Яна.
2: Яна, очень приятно. Меня
1: Хорошо.
2: Зовут Наталья, рядом Андрей. Попробуем сейчас, Яна, послушать отрывок из песни. Ваша задача — отгадать, кто ее исполняет и как она называется. Мы болеем за вас. Будьте спокойны. Поехали. Поехали.

0: вы плеснул.
1: Ты знаешь, я даже не знаю, отгадала бы я эту песню.
0: Но Яна-то точно отгадала.
1: Наверное, вряд ли. Ну, не знаю.
0: Яна уже говорит, все, отдавайте подарок.
2: Нет, я точно знаю, что это Высоцкий, но я не помню песню.
0: Так, Высоцкий в оригинале исполнил эту композицию у нас на Радио Рокс. Кавер исполняет человек известный.
1: Ну, ладно, нет, я принимаю этот ответ, потому что неважно, кто исполняет кавер, если это вот первоисточник, в любом случае,
0: хорошо,
1: Владимир Высоцкий. Да, давайте теперь подумаем, как могла называться эта песня. Давайте подскажу так. Известная группа «Лесоповал» поет «Я куплю тебе...»
0: Шубу.
2: Нет, я пою тебе дом.
1: Так, дом, стоп. Вот, одно слово мы уже разгадали. Вот. А вот второе
0: слово. Есть город из двух названий состоящий. Первое слово
1: название, гусь.
2: Гусь хрустальный.
1: Так, а если соединить эти два понятия?
0: Без гуся.
2: Я куплю тебе дом.
1: Не надо, я уже купили.
0: Вы сказали дом, и
1: дом?
0: Какой он?
1: Какой?
2: Хрустальный.
1: Все. Молодец.
3: Дом хрустальный на горе для нее. Там как пес, мы так и рос в цепи.
0: Вот так вот. Искусственный интеллект сделал песню неузнаваемой, не такой интересной, по моему субъективному мнению.
1: Я, ну, хорошо
0: вас
1: мыслите.
0: Вас не обмануть.
1: Да, да тут и не обманывали, тут скорее помогали. И мне кажется, командная работа у нас сложилась самым наилучшим образом. Ян, хотите передать привет?
2: Я передаю всем привет, кто слушает это радио сегодня.
1: Ой, отлично. Здорово, спасибо большое.
0: В моменте живем.
1: Яна, а вот подскажите, у нас сегодня такая тема щекотливая. Вот, а вы привираете-то в жизни по поводу чего-нибудь? Вот по поводу чего легче всего можно приврать? В вашем случае.
2: Я могу сказать, что я что-нибудь не ела, хотя на самом деле ела. Я сейчас в процессе похудения.
1: Как я вас понимаю. Ну что ж, вот еще одна тайна раскрыта в эфире Радио Рокс. Ян, большое спасибо. Оставайтесь на линии. Расскажем, где и когда вы сможете забрать свой подарок.
4: На подъеме. Рокс.
3: Песни про глаза, про волосы.

0: Середина часа на Радио Рокс. Коротко о том, что вы узнаете в следующем выпуске новостей. Шри-Ланка с 25 мая сделает визы для белорусов бесплатными. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков по итогам переговоров со своим коллегой из этой страны. Министерство сообщения Латвии готовит проект распоряжения правительства, который может остановить регулярные автобусные перевозки в Беларусь и Россию. Сейчас такие рейсы еще выполняются. С 1 июля в Беларуси меняются требования к новому арендному жилью. Если раньше такие квадраты сдавались без мебели и техники, то теперь должно появиться все необходимое для проживания, причем отечественного производства.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха днем от 15 до 17 градусов тепла. В Витебске и Могилеве также 15-17. В Гомеле 16-18. В Гродно 17-19. В Бресте до 20 градусов тепла. На большей части территории страны без существенных осадков. Дождь вероятен лишь в Гомеле. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: подъеме.
1: Сирень – удивительное растение, цветение которого невозможно пропустить. Для многих именно цветение сирени являются признаком скорого наступления лета. Сегодня интересные факты про сирень.
2: Все про все.
3: Существует более 2500 сортов сирени, вы представляете? И все они отличаются формой цветков. Они бывают махровые и простые цветом, бывают розовые, белые, пурпурные и почти голубые, которые так мне нравятся. Ну и, конечно, они отличаются ароматом своим.
1: Ну, кстати, не надо обманываться, не все виды сирени пахнут.
3: Да ладно,
1: да?
3: Правда?
1: Ну, к примеру, сирень венгерская почти не имеет запаха, а махровые сорта пахнут меньше, потому что у них часть тычинок превратилась в дополнительные лепестки, из-за чего производство ароматических веществ, соответственно, снизилось.
3: Интересно. А вот самый знаменитый сорт сирени в мире называется «Красавица Москвы». Это один из самых ароматных сортов сирени, запах которого усиливается в сумерках.
1: Ну, а в викторианской Англии подарок в виде ветки сирени был вежливым, но твердым способом расторгнуть помолвку или отказать жениху.
3: А-а-а.
1: Это дословно означало то, что наша любовь была всего лишь весенним увлечением.
3: Интересно, но романтично. А вот самой известной поклонницей сирени была последняя российская императрица Александра Федоровна. Она обожала сирень настолько, что в Александровском дворце для нее была создана знаменитая сиреневая гостиная, интерьер которой был выдержан в лиловых тонах, а в вазах круглый год стояли живые ветви цветущей сирени, привозимые из-за границы.
1: Кстати, натуральное эфирное масло сирени – одно из самых дорогих в мире. Из-за трудоемкости процесса получение 1 килограмма масла может стоить более $100 000.
3: Многовато. А помните, друзья, раньше в веточке сирени искали соцветие с 5 лепестками на счастье, а?
1: Да. Какой ерундой только не занимались, пока компьютеры не придумали.
3: Ну вот, взял и все испортил.
0: На подъеме.

0: Реклама.
1: Петровна на связи. Еще не оформили пенсионную карточку МТБанка? Тогда акция майская для вас. Оформите карточку с 1 по 22 мая, и сертификат в магазин «Три цены» ваш. Поспешите, а я на дачу. Подробнее по телефону 509-99-99 и на сайте mtbank.by.
0: МТБанк. Радио «Рокс».

как у Мерлин взлетела белая юбчонка. Я стиснул зубы, ветром овладев. Полон стакан ли пуст, я как бездомный пес.

нос. Я бегу по барам, ищу ответа в лицах на вопрос, а что же есть любовь? Она сама расскажет, а я стильный.

0: на подъеме. Рокс.
1: Звезды говорят, что утром планы и договоренности сегодня могут быть слишком размытыми. Зато после полудня появится опора на конкретные факты и реальные возможности. Вот тогда и стоит принимать решения, а также брать обязательства.
0: Гороскоп.
1: Овны. Неприятная ситуация обернется выгодой или полезным знакомством. Возможности будут неочевидными.
2: Дорогие тельцы, придется проявить активность, даже если на это уже сил нет. Нужно завершить старые дела.
1: А у близнецов удачный день для коротких поездок и переговоров. Вы сможете расставить все точки над «и».
2: Здорово, раки! А вот вам день позволит наверстать упущенное. Возможно, вернутся деньги или вы получите второй шанс.
1: Львы, будьте готовы. Не самый простой сегодня день. Возможны тревожность, интриги и напряженные контакты с начальством, но все это поможет ускорить дела.
2: Девы, события дня могут стать последней каплей в какой-то ситуации. Даже если вы не станете ничего не менять сейчас, внутреннее решение будет принято.
1: Весы, обстоятельства сами подтолкнут вас в направлении вашей удачи, поэтому доверяйте сегодня своему чутью.
2: Уважаемые скорпионы, свежая информация позволит вам скорректировать планы. Не бойтесь обострения конфликтов, это нужный вам процесс.
1: Стрельцы, день нагнетания эмоций. Будьте аккуратны с принятием решений. Скорее всего, они будут ошибочными.
2: Козероги, день подходит для учебы и командировок. Также неплохо было бы просто напомнить о себе нужным людям.
1: Водолеи, а от вас потребуется повышенная внимательность и осторожность. Возрастает вероятность неверных суждений и неоправданного риска.
2: Ну и, дорогие наши рыбки, день сегодняшний – это тот день, когда можно скрыть или быстро исправить все промахи. Используйте этот шанс. Ну и пусть этот день принесет радость и хорошее настроение всем без исключения знаком зодиака.
0: На подъеме. Рокс.

0: Это страшная ложь.
1: Реклама. Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
2: С первой улыбки рождается доброта. С каждого урожая фруктов и ягод – сок. С первых глотков сок добрый превращает ваш завтрак, обед и ужин в нечто особенное и любимое. Дополните вкус еды и добавляйте немного доброты и тепла в свой день. Каждый день добрый.
3: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
4: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
1: Радио «Рокс».

0: на подъеме. Рокс.
1: Вот такой у нас эфир врательный получился сегодня. По-другому не скажешь, но, друзья мои, иногда же хочется просто немножечко прибавить для того, чтобы казаться чуточку лучше. И тут плохого ничего, я думаю, нет.
2: Ну вот Леша нам пишет свою историю. Прихожу из гаража поздно, вот буквально вчера, а жена говорит: «А ты где был?» А я говорю: «А у Михалыча мотор заглох». А на самом деле мы с мужиками там пиво пили. Честно, не смог я ей правду сказать. Но всегда почему-то привираю, что кому-то надо было помочь.
1: Мотор заглох.
2: Ну, во всяком случае, честно, понимаете?
1: Надо было смазать, правильно.
2: Да.
1: Ну, а вот Инна пишет: у меня сестра говорит, что сидит на диете и пьет смузи. Всем так говорит. А на самом деле я знаю, что тайком доедает чипсы. Ночью чипсы доедает, а через день пиццу заказывает. Хочется спросить, а какие ваши доказательства? Это же надо с фотоаппаратом человека сразу поймать, чтобы в этом обвинять.
2: Так, Оксана нам написала: самая вот частая ложь лично в моей жизни. Ну да, опаздываю все время. И когда мне звонят, я всегда говорю: я уже выезжаю, буду через 5 минут, а сама в этот момент стою в одном полотенце и только крашу левый глаз.
1: Да, да, да.
2: Да, зато человек на том конце провода спокоен.
1: Каждый
2: ждет.
1: Сам себя узнал только что.
2: Какой кошмар, да.
1: Знаешь, одно
2: правда.
1: Дело другим людям врать, а другое дело себе. Саня пишет: а я вот себе вру, друзья, что завтра точно начну бегать по утрам, и вот такое уже, такое завтра уже третий год у меня происходит. Ну, Александр, вам надо кроссовки, чтобы кто-то подарил хорошие, и тогда для того, чтобы их выгулять, вы обязательно возьметесь за то, что себе обещали.
2: Это точно. Так, смотри, Юля нам написала. Ребят, столько сегодня сообщений, все не успеем, не обижайтесь, пожалуйста, что успели, то смогли. Так, Юля пишет: легче всего вру знакомым при встрече, когда они зовут на кофе. Улыбаюсь, говорю: да, конечно, но обязательно спишемся, вот прямо на этой неделе. А сама знаю, что никуда не пойду, мне и дома с сериалом неплохо.
1: Вот так.
2: И
1: вот.
2: То, опять же, узнаем себя тоже, правильно?
1: Ну, и Олег написал: а у меня есть дружок такой, постоянно говорит, что занят на работе. А на самом деле я знаю, что он по 3 часа смотрит видео в ТикТоке там и боится признаться в прокрастинации, поэтому прикрывается все время работой. Да, как это все каждому из нас знакомо.
2: Друзья, ну что, все 4 часа сегодня пролетели действительно как 1 минута. Сегодня мы лишний раз убедились, что уж наш человек, если и приврал немного, то исключительно ради мира в семье, спокойствия начальства или хорошего настроения окружающих. Вот пусть эта маленькая житейская хитрость всегда будет только во благо и только с улыбкой.
1: Ну а с вами все эти 4 часа были мы, лучшая ведущая Радио Рокс. Я Андрей Асимович.
2: И я Наташа Ладыгина. Оставайтесь на волне хорошего настроения на Роксе. Впереди много душевной музыки. Ну а мы прощаемся с вами. Я лично до 13:00. Встретимся в народно-поздравительной программе.
1: А я говорю: до завтра. Счастливо.
2: Пока.
0: На подъеме.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Шри-Ланка сделает визы для белорусов бесплатными. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков по итогам переговоров со своим коллегой из этой страны. Соглашение вступит в силу с 25 мая. А водительские права белорусов теперь будут признавать в Азербайджане. Соглашение с этой страной утвердил премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Министерство сообщения Латвии готовит проект распоряжения правительства, который может остановить регулярные автобусные перевозки в Беларусь и Россию. Сейчас такие рейсы еще выполняют. При этом решение хотят прописать так, чтобы его можно было пересмотреть, если ситуация изменится, и чтобы снизить риск финансовых претензий к государству со стороны перевозчиков. С 1 ноября 2025 года, напомню, в Латвии уже действует запрет на нерегулярные автобусные перевозки в Беларусь и Россию, например, экскурсионные или специально организованные поездки. Он распространяется на всех перевозчиков, независимо от страны регистрации компании или автобуса. За последние сутки в органы милиции поступило более 500 сообщений о звонках телефонных мошенников. Благодаря слаженной работе сотрудников ОВД и бдительности граждан удалось предотвратить большую часть таких попыток. При этом зафиксировано 47 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Заблокирована деятельность 32 фишинговых интернет-ресурсов. Кроме того, оперативники задержали иностранного курьера, действовавшего в интересах мошенников. Работа по выявлению и пресечению таких действий продолжается. С 1 июля в Беларуси меняются требования к новому арендному жилью. Если раньше такие квадраты сдавались без мебели и техники, то теперь должно появиться все необходимое для проживания, причем отечественного производства. Новый подход к отделке. Ванны будут облицованы плиткой, в жилых комнатах предусмотрена укладка паркетной доски или ламината, а стены должны быть оштукатурены и покрашены или оклеены обоями. В документе прописана стоимость необходимой техники.
1: Новости компаний.
0: Веломагазин «Твой велик» поздравляет всех с Днем семьи и дарит скидку 5% на каждого ребенка с 15 по 17 мая. Подробности на твойвелик.бай и по телефону 780-31-31.
1: Погода.
0: Погода начинает постепенно налаживаться. Лишь по востоку страны циклонические вихри продолжат удерживать дождливую и ветреную обстановку. Сегодня в Минске переменная облачность и без существенных осадков. Температура воздуха днем от 15 до 17 градусов тепла. В Витебске и Могилеве также 15-17. В Гомеле 16-18, в Гродно 17-19, в Бресте до 20 градусов тепла. На большей части территории страны без существенных осадков, дождь вероятен лишь в Гомеле. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: диалог с Юлей Кадушкевич.
1: Всем привет, друзья! На календаре 14 мая, четверг. Это я для тех, кто потерялся во времени. Вы на Роксе, и с вами Юлия Кадушкевич. Хороший денек начинается. Очень люблю говорить эту фразу, потому что она всегда открывает первую страницу нашего с вами приключения, ну или путешествия, и предвосхищает что-то очень хорошее и позитивное. Да, кстати, сегодня день смешных нелепиц, поэтому давайте договоримся. На ближайший час разрешим себе ошибаться, путать слова, забывать мелодии, имена и пин-коды, и не огорчаться. Договорились? Поехали? Поехали, друзья. И пусть все нелепицы будут только смешными и добрыми. И сегодня поболтаем о том о сём, поговорим о знаковых датах и праздниках 14 мая, и я расскажу о полезных мелочах на все случаи жизни, об интересных фактах со всего мира и, конечно, поделюсь душевными историями. А прямо сейчас заряжайтесь вашей любимой музыкой и хорошим настроением.
2: И сотен дней, и суматохи серых будем, из лабиринтов улиц замкнутых на вечность.

я прошу, в мою не лезь. Пред тобой сижу я такой, как есть. Ни к чему нам тревожить зализанных ран. Раскрыть.

по струнам по жизни бегу и бегу. То мажор, то минор, устаю жизнь играть, все же новый аккорд надо брать. Не бывает все гладко, мой преданный друг.

0: Реклама.
1: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
2: Красота легко с Мило. С 14 по 27 мая скидка 40% на солнцезащитные средства «Гарньер». Лак для волос «Тресеме» 9,99. Колготки «Конте Соло» 20 ден 3,79. Так легко быть красивой. Мило. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио Рокс. Лучшие песни часа представляет сеть ювелирных магазинов 7 карат.
4: Алло, ты где?
5: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
4: А у меня куча старых и ничего не ношу.
5: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
6: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 7529 689 77 78.

0: Это Рокс, хороший денек, и с вами Юлия Кадушкевич. И сейчас я расскажу о праздниках и важных датах этого дня.
1: Удивительная вещь. События.
0: Сегодня отмечается День фрилансера, Международный день чихуахуа. Это я не чихнула, это собачка такая очень милая и очень маленькая. А День смешных нелепиц, как я и говорила в начале, друзья, мы сегодня себе разрешаем ошибаться и от души посмеяться над добрыми нелепицами. Еще сегодня Всемирный день канцтоваров. Родились Томас Гейнсборо, английский живописец, рисовальщик и гравер, один из самых значительных мастеров британской живописи второй половины 18 века, периода романтизма. Джордж Лукас, американский кинорежиссер, сценарист, продюсер, оператор, создатель фантастической саги «Звездные войны» и серии приключенческих фильмов об Индиане Джонсе. Роберт Земекис, американский кинорежиссер, сценарист и продюсер, постановщик фантастической трилогии «Назад в будущее» и комедийной драмы «Форрест Гамп». Замечательная Анна Михалкова, киноактриса, продюсер, телеведущая, старшая дочь Никиты Михалкова. А по народному календарю, друзья, сегодня Еремеев день. Еремей – запашник. Непогода 14 мая говорит о том, что грядущая зима будет холодной. В свою очередь, ясный день говорит о том, что лето выдастся жарким и сухим.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Это Рокс, хороший денек, и с вами Юлия Кадушкевич. И сейчас я расскажу о полезных мелочах на все случаи жизни. И сегодня, в День смешных нелепиц, самое главное – полезное средство от хаоса и хандры – это, друзья, чувство юмора.
1: Удивительная вещь. На заметку.
0: Если сегодня вдруг что-то пошло не так, просыпали кофе, перепутали автобусы, ну или надели носки разного цвета, не исправляйте мгновенно. Остановитесь на 10 секунд и скажите себе: это не конец света. Это хорошая примета. По статистике нелепиц, друзья, после такой мелочи крупная удача приходит буквально по пятам. Проверено чудаками и оптимистами. А почему? А потому что уходит напряжение от обдумывания сложной задачи и приходит легкость и хорошее настроение. А в таком состоянии, согласитесь, удача на вашей стороне. А идем дальше. Правило хорошего денька. В день нелепиц. Если вы случайно потратили лишнее или купили не то, не корите себя. Скажите: это не ошибка, это инвестиция в праздник. И пусть мое настроение сегодня будет приподнятым. Я себе это разрешаю. Если вам сегодня лень и не хочется что-то делать, но надо, начните делать это максимально нелепым способом. Ну, например, мыть пол швабры, представляя, что вы ищете клад с помощью металлоискателя. Ну или рисуете невидимой краской. Отлично же, правда? А писать отчет не хочется? Пишите его под столом. Гениально? Гениально. И никто вас не будет беспокоить. А нелепость снимает внутреннее сопротивление. Вы либо сделаете что-то криво, но быстро, либо засмеетесь и передумаете лениться и закончите начатое качественно и в хорошем настроении. Согласитесь, это же лучше. И самый главный секрет или совет на сегодня, друзья, помните: идеальных дней не бывает. А бывают дни, когда нелепицы смешные, и дни, когда они просто есть. И наша задача — не дать им испортить настроение, а еще лучше — превратить их в повод для улыбки.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
2: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
0: Радио Рокс.

0: 21 век Байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
2: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня скидки до 30% на встраиваемую технику Хайер. Например, духовой шкаф Хайер с телескопическими направляющими со скидкой 220 рублей за 1399 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Радио «Рокс».

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Наш первый час программы «Хороший денек» подходит к концу. С вами Юлия Кадушкевич. 14 мая почти прожил свою первую половину. Напоминаю себе и вам, друзья. Сегодня день смешных нелепиц. И за этот час мы убедились, нелепицы бывают разными. Где-то они смешные, где-то повод задуматься, а где-то просто знак, что все идет не по плану. И это нормально, так бывает. Главное, что мы выяснили, даже в самой нелепой ситуации можно найти повод для улыбки и, конечно, для хорошего денька. Через несколько минут услышимся уже в новом часе с новыми мыслями и с новыми песнями.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. В Беларуси нет риска распространения хантавирусной инфекции в связи с отсутствием ареала переносчика длиннохвостого рисового хомячка, сообщает Министерство здравоохранения. Для недопущения завоза хантавируса на территорию страны в пунктах пропуска на государственной границе Беларуси усилен санитарно-карантинный контроль прибывающих лиц. Вместе с тем Минздрав держит на контроле развитие ситуации, связанной со вспышкой хантавирусной инфекции на круизном лайнере, который направлялся из Аргентины в Кабо-Верде. Меж тем, около 1700 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера, который прибыл во французский Бордо, оказались изолированы на борту из-за предполагаемой кишечной инфекции. Ранее стало известно, что на борту судна умер один из пассажиров. Предварительно сообщалось, что причиной смерти 92-летнего мужчины стал гастроэнтерит, инфекционное заболевание, возбудителем которого является норовирус. Большинство пассажиров – британцы и ирландцы. Примерно у 50 из них присутствуют симптомы, указывающие на проблему с пищеварением. Однако специалисты уже исключили связь этого случая с хантавирусом на другом лайнере. В Казахстане внедряют искусственный интеллект в среднее образование. До 1 августа в рамках реализации пилотного проекта предусмотрено обеспечить техническое оснащение школ, включая стабильный высокоскоростной интернет. До 1 сентября будут утверждены стандарты применения искусственного интеллекта в системе среднего образования. Основная цель данных нововведений – создание современной инновационной системы образования в условиях ускоренного развития искусственного интеллекта. Белорусская спортсменка Юлия Витко стала чемпионкой Европы по тхэквондо, сообщил Национальный олимпийский комитет. Она взяла золото в весовой категории до 57 килограммов, обыграв в финале чемпионку Европы 24 года Нику Карабатич из Хорватии. Результаты показали и другие участники белорусской сборной. Например, Артем Плонис завоевал бронзовую медаль в категории свыше 87 килограммов. А в свою очередь Георгий Гурцев взял золото в весовой категории до 58 килограммов.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха днем от 15 до 17 градусов тепла. В Витебске и Могилеве также 15-17. В Гомеле 16-18. В Гродно 17-19. В Бресте до 20 градусов тепла. На большей части территории страны без существенных осадков. Дождь вероятен лишь в Гомеле. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый день! Радио «Рокс».

0: денек
1: с Юлей Кадушкевич.
2: Хороший денек на Роксе продолжается. Сегодня отмечает День смешных нелепиц. И я, Юлия Кадушкевич, говорю: отлично, друзья, это наш праздник. Потому что что такое нелепица? Это ситуация, лишенная смысла. Положил ключи в одно место, а нашел в другом. Пошел за хлебом, купил телевизор, а про хлеб забыл. Зачем шел на кухню ровно 3 раза подряд, а 1 раз вышел? Шучу, друзья. Но знаете что? Все это не катастрофа. Это просто такой несуразный день. Веселый, абсурдный, немного хулиган. И пусть сегодня что-то будет не идеальным. Давайте считать все эти случаи хорошими приметами. Это же здорово, правда? Дверь закрыли не с первого раза, это к гостям. Например, мелочь рассыпали к богатству, девушки в транспорте на ногу наступили. Присмотритесь, а вдруг она ваша судьба? Итак, 14 мая, хороший денек. Сегодня все ошибки становятся поводом для улыбки. Поехали, друзья!

неприступная, печальная, далекая. Я хочу, чтоб был твой свет.

0: Лучшие песни о главном. Рокс.
1: Вот сижу на работе и думаю, ну за что мне это счастье? Столько тепла от людей, которые слушают Рокс. Вот и Леночка Томашова сейчас пишет какие-то очень теплые слова, абсолютно не для эфира, а так, для моей собственной души. Лен, большое спасибо. Не устаю повторять, что ваши такие слова, это действительно для нас настоящие крылья, которые позволяют вот так вот отрываться немножечко от рабочего кресла и парить вот в этом кабинете, из которого мы тут вам передаем приветики. Хорошего вам дня, спасибо за тепло. Ну а мы продолжаем. Добрый день, любимый Рокс. Сегодня у диспетчера на Калина... Подождите, у диспетчера... Калин... В общем, давайте, что-то здесь не очень точно написано. Но точно написано, что у Натальи Сущенко день рождения. Дорогая Наташенька, от всего сердца Ирина Бомко поздравляет вас с днем рождения и хочет пожелать вам, чтобы все мечты сбывались. Здоровья крепчайшего, семейного благополучия, всех благ, везения и всяческих удач. Дорогая моя, будь счастливой и любимой. С уважением, Ирина Бомко. Ну, здорово, тезка. Счастья, здоровья, радости, весеннего настроения. Вот сейчас такое время, когда действительно кажется точка отсчета. Вот он, день рождения, а дальше все будет еще лучше. Наташенька, с праздником! Дорогие роксовцы, поздравьте, пожалуйста, нашу коллегу. Зовут ее Раиса Васильевна Головко. У нее сегодня день рождения. Тут весь город Гомель ликует. Раиса Васильевна, в вашу честь. Особенно завод «Кристалл», коллектив «Бук». Ребята, какие вы молодцы. Раиса Васильевна, желаем тебе, дорогая, всегда весны в душе, яркого солнца, чистого неба над головой, бодрости в теле и внутренней красоты. Женское счастье, чтоб ходило за тобой просто по пятам. Глаза пускай сияют радостным блеском, а улыбка всегда озаряет твое лицо. Любим тебя на все

что? Ух, какие молодцы! В таком бы коллективе и я с удовольствием поработала бы. Ну так, в выходные, потому что свой бросать точно не хочу. С праздником вас, дорогая Раиса Васильевна. А вот еще одно послание. Здравствуйте! С вами на связи работники мясокомбината «Беловежский». Ребята, вам привет! Поздравляют сегодня этот добрый коллектив главного экономиста Людмилу Павловну Колесникович. А у нее сегодня, знаете ли, непростая дата. Не так себе очередной день рождения, а настоящий красивый юбилей. Такой знатный, такой классный, как и сама именинница. В общем, попросили ваши коллеги для вас какую-нибудь хорошую песню. Отыскала в качестве подарка. Ну, а вы уж, пожалуйста, вы нас попросили, а я вас прошу. Людмилу Павловну, пожалуйста, на стульчик. И раз, давайте 18 кверху подбросим. Мое любимое число, а Людмила Павловна действительно выглядит замечательно, поэтому давайте там повеселите именинницу, а мы здесь с музыкой поможем. Добрый день, Рокс! Сегодня день рождения у нашего главного бухгалтера. Зовут его Татьяна Михайловна. Зовут ее Татьяна Михайловна Алексеевич. Алексеевич или Алексеевич, уж не знаю, или Т9, или все-таки проверяйте, друзья, свои сообщения, потому что, знаете, вот заминки такие, мне, например, не нравятся, а ей Татьяна Михайловна такая, ну что ж такое, что ж с моей фамилией, а может, я неправильно прочла. Но, тем не менее, Танечка Михайловна, ваш коллектив поздравляет вас с днем рождения, желает вам здоровья, душевного благополучия, процветания, креативности, конечно, гармонии, чтобы все мечты сбывались каждый день. Пускай жизнь балует вас и приносит вам сюрпризы, преподносит. И чтобы деньги не обходили вас стороной, и здоровье прибавлялось с каждым днем. С днем рождения будьте счастливы. Здорово, молодцы. А вот еще один праздник. Дорогие роксовцы, пишем вам из Гомеля, поликлиника номер 13, а именно расчетная группа. Ребята, девчонки, привет вам огромный. Молодцы, что написали. Сегодня не хватает солнышка, и мы хотим передать просто солнечный привет нашему солнечному коллективу бухгалтерии. И мы точно знаем, что сейчас вас слушает еще и стоматологическое отделение номер 3. Всем большой привет и хорошего дня. Ой, слушайте, ну вот отделение номер 3 стоматологии улыбнулись. На тебе, пожалуйста, у нас тут свет теплее стало на пару градусов. Ну, молодцы. Так, продолжаем улыбаться и предлагаю хороший тост. Надеюсь, не откажетесь.

0: «Был бы повод». Программа для ваших праздников.
1: Друзья, ну а мы продолжаем. Все ноги себе отбила, честно говоря. Так тут выплясывала, что еще отдышаться не успела. Так, продолжаем. Отправляемся на день рождения. Ой, к замечательной женщине. Давайте все по порядку. Дорогие роксовцы, поздравьте, пожалуйста, мою дорогую подругу и соседку по подъезду, Валентину Шило. У нее сегодня случился юбилей. Красивенная дата. Тамара Гармаза и Александр Андриенко поздравляют вас сегодня, дорогая Валентина, с этим замечательным днем. И желают вам всегда, всегда быть для родных и для внучат любимой, единственной, самой-самой лучшей, для деток живой водой и радовать этот мир своим присутствием. Вы необыкновенный человек. Это здорово. Так, сын Дмитрий, дочь Ольга очень благодарны своей маме за все. Тамара, Александр, Дмитрий и Ольга подписались под этим письмом. Ребят, большие молодцы. Валентина, принимайте, конечно, поздравления и от нас. Такой здоровский юбилей. Я думаю, что сегодня все находятся, вся ваша семья в приподнятом настроении. Вот пускай это настроение продлится ближайшие 365 дней. Во всяком случае, я вам этого от души желаю. С праздником вас! А вот Людмила с нами на связи, она поведала вообще удивительную историю. Добрый день, дорогие ведущие. С вашей помощью хочу передать привет прекрасной женщине. Зовут ее Галина Васильевна. К сожалению, я фамилию ее не знаю. Все дело в том, что мы познакомились с ней в метро. Она подошла и спросила, как проехать. И нам оказалось почти в одну точку. На нужной ей станции я немного ее проводила, пообщались. Она немного рассказала о себе. Всю жизнь она проработала на часовом заводе, а сестра ее близнец в школе преподавателем. 4 марта этой замечательной женщине исполнилось, вот не скажу никому сколько, пускай останется тайной, женщина-то прекрасная, да, вот такую круглую дату она встретила. Очень хочу пожелать ей огромного здоровья и чтобы родные никогда не забывали. А в конце нашей встречи она мне сказала большое спасибо, что я уделила ей время, что такие люди добрые были после войны. Этой фразой она меня так растрогала, вы себе не представляете. Людмила, вы сейчас и меня растрогали. Вот прям честно, аж как-то глаза стали влажными. Мы обменялись номерами и теперь общаемся. И в ближайшее время планируем встретиться и погулять. Дорогие наши белорусы, пожалуйста, будьте добрее к пожилым людям и уделяйте им внимание. Им ведь от нас нужно только внимание. Это правда. Людмила, спасибо вам за это послание. С таким теплом оно написано, с такой любовью пронизано. И таким правильным каким-то человеческим, я не знаю, человеческой искренностью и желанием все-таки согреться, правда, душой. Дорогие наши слушатели, вот всем, включая именинников, всем я сегодня пожелаю сойти на станции с названием «Любовь». Неважно, где вы едете, в метро, в автобусе или просто шагаете по жизни. Пускай любовь будет всегда с вами и тепло.

0: Реклама.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев, улица Габровская, 23А, 16 мая в 12:00.
2: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
3: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
4: Радио «Рокс». Народно-поздравительная программа «Был

Друзья, ну а наш поздравительный эфир продолжается. И вот еще одна порция ваших посланий для наших самых юных слушателей, у кого случились сегодня праздники. Елена нам пишет: поздравьте, пожалуйста, моего любимого внучка. Ему сегодня исполняется ровно 1 год и 2 месяца. Да, бабушки народ такой. А они поздравляют с каждым месяцем жизни. Егорушка, родной драгоценный внучок, с первым твоим годиком. Ты наше солнышко, принесшее столько счастья и радости в жизнь. Расти здоровым, любознательным, веселым мальчиком. И пусть твоя улыбка всегда согревает нас, а жизнь будет полна открытий и чудес. Мы все тебя безумно любим, твои Тамашовы. Ух, как здорово! С большим удовольствием присоединяюсь. Егор, сегодня как следует дайте там копоти. Развеселите всю семью, потому что действительно возраст такой, что эх, успеть бы за этим Егором. Ну что, идем дальше. Светлана на связи. Хотим поздравить свою внучку и племянницу Миланку с ее 1-м 5-летием. Пожелать ей хотим здоровья, успехов во всем и всего самого хорошего. А поздравляет Миланочка ваш дедушка Юра вас, бабушка Светлана и дядя Саша. И поставьте, пожалуйста, песню «Бабарики». Ну, ребят, ну не можем мы такую песню, у нас чуточку другой формат, но тем не менее, Миланочка, и песня будет хорошая. Я думаю, сможете потанцевать в своем красивом новом платье. У вас же туфельки на каблучках, поэтому пристукивать надо как следует, как взрослые девчонки делают. В общем, Милан, с днем рождения, с праздником, и пусть сегодня исполнится ваше самое-самое большое желание. Марго с нами на связи. Артур и Диана. Дорогие наши, поздравляем с рождением дочки, этого маленького чуда. Малышке желаю расти здоровенькой, веселенькой, умненькой красавицей на радость маме и папе. А родителям желаю спокойных ночей, радостных хлопов, большого достатка и семейного счастья. И пусть, конечно, ангел-хранитель всегда будет рядышком. Артур, Диана, поздравляем от всего сердца.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 6 по 14 мая. Подвесное кресло всего за 259 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Сенсационная премьера спектакля «Не стреляйте в экстрасенса». В главных ролях народные артисты Татьяна Кравченко и Александр Панкратов-Черный. 21 мая. Минск. Дом офицеров. 18+. Организатор – Центральный дом офицеров Вооруженных сил Республики Беларусь.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Рокс».
4: Был бы повод. Программа для ваших праздников.
5: Дорогие наши слушатели, наш эфир продолжается. Вот тут Светлана с нами на связи и просит поздравить сразу двух человек с днем рождения. Андрея, пишет Светлана, моего зятя. Андрей, желаю тебе только самого хорошего. От души, конечно же, терпения, что все, что бы ты ни задумал, пускай сбывается. Пусть тебя радует твоя семья, твоя жена, твои трое парней. Оставайся всегда таким же, как ты есть. А еще хочу поздравить с днем рождения племянницу Екатерину Соболь. Катя, а тебе хочу пожелать, чтобы твои мечты тоже сбывались, потому что я знаю, что ты мечтаешь, о чем ты мечтаешь, и я хочу, чтобы все непременно исполнилось. Ну что ж, замечательно, Светлана, никого не забыли, это очень приятно. С праздником вас, ребята! Роксовцы, сегодня свой юбилейный день рождения отмечает замечательный человек Александр Барыка. С днем рождения, автопрофи! Самые искренние пожелания принимаю в этот день. Пускай все дороги перед тобой будут открыты, пускай в пути сопутствует удача, пускай здоровье не подает тревожных звоночков, а бодрый дух никогда не дремлет за баранкой. Пускай дом, где тебя с нетерпением ждут, всегда будет полной чашей достатка, любви и, конечно, благополучия. С уважением, механизированные отряды Днепровского межрай агросервиса города Могилева. Во как все по-серьезному. Саша, с днем рождения. Да будет так, как пожелали. Здорово. Игорь пишет. Сегодня свой день рождения отмечает мой дорогой папа. Ему исполнилось... А вот не расскажу. Пускай вот тайной остается, потому что Геннадий Васильевич Бондарев вообще еще молодец и красавец. Правда, Геннадий Васильевич? И вот всей семьей, пишет Игорь, мы желаем ему здоровья, долгих лет жизни. Пусть он радует всех-всех, жену, сыновей, внуков. Мы его любим, ценим и уважаем. А под этим письмом подписалась еще и жена Татьяна, сыновья Игорь, Александр и Сергей. И хорошую песню попросили в честь дорогого именинника.

0: Наташа Ладыгина.
1: 13:54, а это значит, что у нас осталось совсем немножко времени для того, чтобы успеть поздравить наших дорогих именинниц в данном случае. Вот Сережа нам пишет: дорогой Радио Рокс, поздравьте, пожалуйста, мою любимую сестричку с днем рождения. Ее зовут Елена Александровна Жирко. Хочу пожелать ей быть всегда красивой, сиять как яркая звезда и, несомненно, быть счастливой, не вспоминая про года. Ага, как красиво! Нет, кстати, не только Сергей, поздравили Кривошеевы, Лариса, брат Сережа, папа Александр Иванович. И передайте, пожалуйста, хорошую песню. Роксовцы, мы вас любим. Ну что ж, большое спасибо за такое признание. Елена Александровна, вам всех благ и исполнения желаний. А у нас есть еще одна именинница. Добрый день, дорогие ведущие. Поздравьте, пожалуйста, мою подругу, пишет Валентина Крупенина. Барановскую Надежду. У нее сегодня день рождения. Работает она в городе Витебске, в детском садике. Очень хочу пожелать ей всего самого-самого лучшего, ведь она такая классная. Люблю тебя очень сильно. Надежда. Ну, смотрите, как мало слов, но как много чувств. С днем рождения, Валечка, а вы большая-большая молодец. Надюш, пусть все в жизни исполняется. Вот все, что вы хотите, как по мановению волшебной палочки. Счастья, любви и радости. Алла Щербакова пишет: сегодня у моей подруги Анжелы Леонидовны Сафоновой день рождения. Мы знакомы уже почти 20 лет. Она не только красивая женщина, но и прекрасная мама, жена, чудесная хозяйка. Аллочка поздравляет ее с днем рождения. Желаю ей оставаться такой же жизнерадостной, оптимистичной, классной. Желаю мирного неба, спокойствия, стабильности везде и во всем, здравия, хорошего настроения, любви и, конечно, ура, ура в ее честь. Ух ты, как здорово! Ну и вот сейчас только что прилетело сообщение. Сегодня свой юбилей празднует мой отец Юзеф Петушко. Добрейшего человека, понимающего, умеющего выслушать и дать совет из своего жизненного опыта. Поздравляем! Хочется сказать много добрых слов и благодарственных слов отцу Юзефу. Поздравляю от души и от всей семьи. Светлана, чуточку бы раньше и песню подобрали бы, но уж извините, как есть, так есть. А наша народно-поздравительная программа подходит к концу, друзья. На сегодня все поздравления и приветы, которые успели прозвучать в эфире, прозвучали. Спасибо, что делились со мной своими праздниками, теплыми чувствами. Очень хочу всем пожелать вам замечательного дня, уютного вечера, согласия в доме и хороших людей рядышком. Всего вам доброго и до встречи на Радио Рокс. С вами была я, Наташа Ладыгина. Пока!

0: новостями в студии Наталья Володина. Здравствуйте. В Палату представителей поступил законопроект, регулирующий вопросы мелиорации земель. Документ предусматривает расширение полномочий Министерства сельского хозяйства и продовольствия, а также областных и районных исполкомов в сфере мелиорации земель. На законодательном уровне будет закреплен срок, в течение которого мелиорированные земли должны быть вовлечены в сельскохозяйственный оборот. Кроме того, законопроект уточняет запреты на осуществление хозяйственной и иной деятельности на таких землях. Шри-Ланка готова поставлять в Беларусь драгоценные камни и закупать технику. Об этом после встречи с президентом рассказал министр иностранных дел Шри-Ланки Виджита Хират. Как уточняет Белта, Шри-Ланка один из мировых лидеров по добыче и экспорту таких камней, особенно сапфиров и рубинов. Во время визита делегации Шри-Ланки в Беларусь заключено соглашение для укрепления экономических связей. Одно из них предусматривает запуск прямых рейсов между странами до конца года. В Беларуси нет риска распространения хантавирусной инфекции в связи с отсутствием ареала распространения переносчика длиннохвостого рисового хомячка. Об этом сообщает Белта со ссылкой на Министерство здравоохранения. Вместе с тем, для недопущения завоза хантавируса антес на территории республики в пунктах пропуска на государственной границе усилен санитарно-карантинный контроль прибывающих. К слову, Всемирная организация здравоохранения в настоящее время оценивает риск для населения планеты от этого события как низкий. Словакия ввела уголовную ответственность за осквернение памятников советским воинам-освободителям, а об этом заявил вице-спикер Национального совета парламента Тибор Гашпар. Он подчеркнул, что повреждение памятников Восточной Европе нужно осуждать, потому что люди, которые похоронены в этих местах, не виноваты в сегодняшней ситуации в Украине и в том, что у кого-то могут быть иные идеологические взгляды.
1: Новости компаний.
0: Сервис заказа лекарств «Аптека.бай» приглашает познакомиться с компанией и получить подарки каждому посетителю стенда на выставке «Здравоохранение 2026» 12 по 15 мая в Белэкспо, улица Павлина Меделки, 24, место G8. «Аптека.бай» – сервис заказа лекарств в аптеке вашего города.
1: Погода.
0: В ближайшие сутки в белорусской столице переменная облачность и без осадков. Предстоящей ночью от 5 до 7 выше нуля, днем от 18 до 20 с плюсом. В Бресте завтра 21-23 выше нуля, в Витебске 12-14 с плюсом, в Гомеле до плюс 17, в Гродно воздух прогреется до плюс 22, в Могилеве будет от 14 до 16 выше нуля. В Бресте и Гродно существенных осадков не обещают, в Витебске, Гомеле и Могилеве прогнозируются дожди. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
1: Доброго дня, Радио Рокс.
2: Красавица моя,

0: огонек
1: с Юлей Кадушкевич.
2: Друзья, я вернулась, ура! И этому очень рада. Меня зовут Юлия Кадушкевич, если кто не знает. Всем привет-привет, кто слушает Рокс, и хороший денек продолжается. На календаре 14 мая, вторая половина дня, если кто не заметил. Думаю, уже все успели переделать кучу важных дел, а кто-то, наоборот, наслаждается медленным темпом, релаксом из разряда «И пусть весь мир подождет». И то, и другое, друзья, замечательно, потому что вторая половина дня – это не про то, кто успел, тот и съел, а про то, как я себя чувствую прямо сейчас. И если вы устали, замедлитесь. Если полны сил, двигайтесь дальше с отличным настроением и лучшими песнями в нашем эфире.

Прощай, орел, мой друг степной, да и прикрыла дверь за мной, и полетел я наугад, скользя меж

0: Реклама.
1: Лови выгоду на 21 век бай. Более 100 тысяч товаров на большой распродаже до 17 мая. Скидки до 70% и доставка по всей стране. Подробности по телефону 221. 21 век бай. Мы рядом.
2: В торговом центре «Кермаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00.
0: Радио «Рокс». Лучшие песни часа представляет сеть ювелирных магазинов «Диаманте».
3: Крутите барабан! Для вас скидки до 75% в «Диаманте» на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! «Диаманте» исполняет ваши ювелирные желания.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону +3 7529 689 77 78.

0: Это Рокс, с вами Юлия Кадушкевич, и «Хороший денек» продолжается истории про дачу, трогательные и такие всем знакомые.
1: Удивительная вещь. История.
0: «Я родился в городе», — пишет мужчина. «Мне почти 40 лет. Работа, семья, заботы, беготня. Несусь по жизни, себя не

0: неповторимый аромат. Папа за рулем в светлой рубашке с короткими рукавами, мама молодая в смешной шляпке и что-то весело рассказывает. Они смеются, и мне так хорошо. Просто светло и радостно. Мы едем на дачу. Там я буду загорать, купаться, носиться беззаботно на велике. А с такими же пацанами все лето, и жизнь кажется легкой и беззаботной. И вдруг такси тряхнуло. Я пришел в себя, в носу защипало, и я решительно набрал номер жены и сказал: «Дорогая, а не пора ли нам купить дачу?»
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Это Рокс, и хороший денек продолжается. Дачная жизнь – это совершенно особенный мир. Со своими негласными правилами, традициями и неповторимым колоритом. Правда, друзья?
1: Удивительная вещь. История.
0: У моей мамы по даче новый сосед, импозантный мужчина средних лет. Пишет девушка: «Я бываю там очень редко, мне 22 года, и все мои жизненные интересы сосредоточены в городе. И вот как-то я приехала помочь, целый день в раскорячку, в рассаду высаживала, потом полола, косила, воду таскала ведрами. Краем глаза вижу, что сосед с меня глаз не сводит, улыбается во весь рот, на заборе висит, любуется. Все, закончила, уехала домой. На следующий день мама звонит и говорит: ты вот уехала, а сосед все про тебя спрашивает. Мол, такая девушка огородничала, и красивая, и работящая, и выносливая. Понравилась ты ему, видать, сильно. Приезжаю опять через какое-то время, прямо с работы. Туфли, шпилька, костюм, укладка, макияж, ногти, духи французские. Выхожу из машины и прямо упираюсь в соседа. Стоит посреди дороги, смотрит на меня ошалело и вдруг выдает разочарованно: «А-а-а, городская». Оказывается, он загляделся на меня, измазанную землей по уши, с граблями, лопатой, взмыленную, на лошадь ломовую похожую. А красивая и успешная ему неинтересно.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Гигиена? Легко, смело. С 14 по 27 мая. Прокладки Naturella Ultra 7,99. Крем-мыло Dav 135 граммов 4,49. Туалетная бумага Дала 8 штук 7,49. Так легко заботиться о себе. Мило. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029 373 0088 и на сайте mila.by.
0: Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Приорбанка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
0: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176. Мебель.

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Дорогие друзья, хороший денек подошел к концу. Четверг медленно, но верно движется к уютному вечеру. С вами была Юлия Кадушкевич. Спасибо вам за ваше внимание, хорошее настроение и время, проведенное вместе, друзья. А эфир Рокса продолжается. Впереди выпуск новостей, много вашей любимой музыки и, конечно, шоу «Легкие будни» с Валентиной Лосовской и Антоном Шелестом. А они точно знают, как любые будни сделать легкими. Душевные разговоры, интересные темы и, конечно, отличное настроение. Пока-пока, друзья. До завтра.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: новостями в студии Наталья Володина. Здравствуйте. Правительство определило, как будут взыскивать задолженности перед физическими лицами по договорам подряда. Постановление об этом подписал Александр Турчин. Документ предусматривает, что для взыскания вознаграждения по таким договорам будет применяться тот же порядок, что и при взыскании зарплаты. Раньше работники должны были самостоятельно взыскивать задолженность, например, через суд. 2023 года в стране заработал досудебный порядок взыскания задолженности по зарплате. Теперь за них это делает Департамент госинспекции труда. В частности, он самостоятельно принимает решение о взыскании и направляет документы в органы принудительного исполнения. Те, в свою очередь, занимаются взысканием задолженности. 90 человек погибли в результате аномально сильного шторма, обрушившегося на северный индийский штат Утар-Прадеш. Стихия сопровождалась проливным дождем, градом и молниями. Причиной большинства смертей стали упавшие деревья и рухнувшие стены зданий. Работа мобильной связи оказалась нарушена, что осложнило спасательные работы. Кубинцы из-за отключения света устроили кастрюльные марши. В нескольких районах Гаваны вспыхнули стихийные протесты. Жители вышли на улицы, сопровождая шествие грохотом кухонной утвари, требуя от властей подать дома электричество и обеспечить людей продовольствием. Гавана, как и вся Куба, уже долгое время находится в состоянии глубокого энергетического кризиса. Периоды верных отключений электроэнергии в столице достигают 20-24 часов. Ежедневно без света остаются от 40 до 60% территории острова. Искусственный интеллект помог восстановить доступ к заблокированному 11 лет назад кошельку с биткоинами. Стоимость криптовалюты составила почти $400 000. Мужчина приобрел 5 монет, когда курс составлял еще $250. Он потратил годы на попытки взломать кошелек. Прорыв произошел после того, как владелец кошелька и его друзья загрузили файлы со старого студенческого компьютера в нейросеть Claude. Искусственный интеллект не стал пытаться подобрать пароль, а провел анализ данных резервных копий и криптокошельков. В итоге искусственный интеллект обнаружил более старый файл, который был создан до смены пароля.
1: Погода.
0: В ближайшие сутки в белорусской столице переменная облачность и без осадков. Предстоящей ночью от 5 до 7 выше нуля, днем от 18 до 20 с плюсом. В Бресте завтра 21-23 выше нуля, в Витебске 12-14 с плюсом, в Гомеле до плюс 17, в Гродно воздух прогреется до плюс 22, в Могилеве будет от 14 до 16 выше нуля. В Бресте и Гродно существенных осадков не обещают, в Витебске, Гомеле и Могилеве прогнозируются дожди. Прогноз погоды подготовлен по данным Белкитрамета.

достал из гардероба я. Но как не выпить стопочку в такой чудесный день? Мы чокнемся за родину, за красную смородину, за тину да болотину окрестных деревень. Отправлю в небо пробочку, налью втор...

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: Здравствуй, дорогой.
2: Здравствуй, дорогая. Здравствуйте, наши дорогие и любимые слушатели.
1: Всем привет. Начинаются легкие будни. И сегодня легкие будни у нас максимально бытовые. Потому что именно 14 мая 1850 года была запатентована посудомоечная машина. И у нас к вам вопрос. Есть ли у вас такая машина? Или вы предпочитаете мыть посуду руками? Как вы считаете, посудомоечная машина в быту – это прям острая необходимость или все-таки блажь? У кого есть посудомоечная машина, вы на сегодня готовы от нее отказаться? И вопрос к тем, у кого нет такого помощника. Вы готовы уже приобрести посудомойку? А может, лучше и тем, и другим перейти на одноразовую посуду?
2: Ты так сказала, значит, посудомойка или ручной труд, что выбираете? Сразу вспомнила шутка. Подскажите, пожалуйста, как действуют таблетки для посудомойки? Я уже выпила третью, а мыть посуду так и не захотела.
1: Какая прелесть.
2: Не то вы пьете, хочется сказать. Оставьте вот эту гадость, химию бытовую, в стороне где-нибудь. А вообще посудомойка, я считаю, что это благое дело. Ведь ее можно, хочешь пользоваться, пользуйся. Не хочешь, руками, если не так много посуды. Хотя, с другой стороны, если посуды много, если семья большая, да если небольшая, но посуды много, то можно насобирать и помыть, значит, посудомойки.
1: Когда экономия, гости приходят, конечно, вещь незаменимая.
2: Экономия воды в любом случае есть. Это как при стирке. Одно дело, когда ты в машине стираешь, а другое дело вручную. Пока ты вымоешь, пока ты прополощешь и т.д. и т.п., расход воды гораздо больше получается.
1: А энергии сколько потрачено?
2: Ты какой имеешь в виду энергии?
1: И такое, и такое.
2: Потому что если электроэнергия, то все равно меньше, чем ты потратишь, когда...
1: А своей энергии сколько ты потратишь?
2: Нет, если в стиральную машину забросил, и все.
1: Знаешь, я знаю одну взрослую дочь, которая маме предлагала посудомоечную машину в кухню сделать. Она говорит, ты что, с ума сошла? Я живу одна. Что я там себе пару тарелок не помоешь? Зачем мне вот эта посудомоечная машина совершенно без проблем? Но мне кажется, вот действительно, когда приходят гости, это очень здорово достать сухую эту самую, потом загрузить без всяких
2: проблем.
1: Валенька,
2: можно я сделаю небольшое отступление лирическое?
1: Давай.
2: Друзья, мы вчера говорили об одуванчиках.
1: Так.
2: И Клавдия сказала, что приготовит котлетки. Помнишь, после дурацкого вопроса, и мы сказали... Или драники, да, чтобы они не были резиновыми. Каучук, чтобы там не, вот, не портил все дело. И мы попросили Клавдию написать...
1: Отписаться,
2: чтобы
1: если приготовит,
2: и вот пишет Антон. Вы вчера сказали отписаться. Я жива. Подробный отчет. Первое. Залила кипящей водой. Промыла одуванчики. Значит, толкушкой помяла. Блендером не стала, чтобы было видно, из чего они. Добавила соль. Содержимое одного яйца перемешала. На разогретую сковородку пожарила с двух сторон, периодически поворачивая, и готово. Добавила ветки салата, руккола и сметана. Много рукколы, значит, и сметана. И по скриптум. Вкус похож на капустные оладушки. Это был мой ужин. И фотографии.
1: Ребята, ну это же
2: прекрасно,
1: просто
2: очень красиво. Спасибо вам огромное, Клавдия. Слава богу, что со здоровьем все в порядке.
1: Боже,
2: все выяснили. А теперь все-таки возвращаемся к посудомоечной.
1: Кстати, съели уже вот эти самые оладушки из одуванчиков. Надо посуду мыть.
2: Это же анекдот. Когда она готовила, он пришел, ел, наелся. Она говорит, ну, теперь ты мой, сама мой. Так и у нас.
1: Ну вот, собственно, говорим сегодня о посудомоечной машине. Нужна, не нужна? Есть ли у вас, как часто вы пользуетесь?
2: Может, были забавные истории? Ждем их в Viber 33-699-102-1.
1: И пишите на страницу ВКонтакте Radio Rocks M.
0: Легкие будни. Может, ты...

0: Наши песни.
1: Что-то важное мне снилось, весь измок. А потом пришел рассвет, расправил плечи. А потом пришел мой друг, и стало легче.

0: именной портрет.
1: Ну что, друзья, будем рисовать портрет замечательного человека. Будем вспоминать некоторые факты из биографии этого человека. А вы нас послушайте, пожалуйста, внимательно и попытайтесь догадаться, о ком идет речь. Итак, это любимая миллионами голливудская звезда австралийского происхождения. Она родилась в Мельбурне весной 1969 года. Отец – морской офицер, родом из Техаса. Влюбился в учительницу одной из мельбурнских школ. И это событие совпало с отставкой военнослужащего. Роберт, так звали отца, ради любимой переехал в Австралию и занялся бизнесом в сфере рекламы. Пара создала семью, в которой один за другим появились трое детей. Первенцем стал сын Боб, за ним родилась наша героиня, и вскоре после рождения младшего ребенка, дочери Женевьевы, Роберт, к сожалению, скончался. Причиной смерти мужчины стал сердечный приступ.
2: И как это бывает, воспитание детей легло на хрупкие плечи мамы. Нашей героине на тот момент уже исполнилось 10 лет. Семейная трагедия и возникшие после нее материальные проблемы заставили нашу героиню уже в детстве принимать взрослые решения. Она отказалась от игр с ровесниками и беззаботного досуга, так сказать. Мама работала на износ, а наша героиня присматривала за маленькой сестренкой и помогала по хозяйству.
1: Как позже признавалась актриса, в школе она сильно увлекалась театром, но желание получить серьезную профессию и подставить плечо маме взяло все-таки верх над юношескими мечтами. В молодости девушка поступила в один из университетов Мельбурна, выбрав экономику. Но мир цифр показался ей настолько чужим и неинтересным, что она поддалась порыву и бросила учебу. В ужасе от сделанного девушка уехала путешествовать по Туманному Альбиону.
2: А после Британии будущая знаменитость отправилась без копейки денег в Египет.
1: Вот как это так можно?
2: Ну.
1: Понимаешь? Поехать из Австралии сначала в Великобританию,
2: молодо-зелено,
1: а потом в Египет без копейки.
2: Потому что отсутствие страха, есть энергия, есть мечты. И чтобы заработать хоть небольшую сумму, наша героиня согласилась поучаствовать в массовке одного арабского кинопроекта. И тут, кажется, сама судьба послала подсказку, в каком направлении ей двигаться дальше.
1: Ну и после возвращения в Мельбурн она сразу же поступила в театральный вуз, училась с удовольствием и в 1992 году получила диплом с отличием. Участвовать в театральных постановках молодая актриса начала еще на первых курсах. И вот после окончания вуза девушку взяли в труппу театральной компании в Сиднее. Критики высоко оценивали талант нашей героини. В театральном репертуаре знаменитости в течение разных лет появлялись постановки по пьесам, кстати, Антона Павловича Чехова. Впервые она сыграла чеховскую героиню в 1997-м, ей досталась роль Нины Заречной, в 2011-м она воплотила перед зрителями Елену Андреевну из «Дяди Вани», ну и так далее. Кинематографическая биография успешно началась в родной Австралии. В 1997 году актриса снялась сразу в трех проектах. Зрители увидели ее в образе медсестры в драматичной картине «Дорога в рай» и в романтической комедии «Слава Богу, он встретил Лизи». За эту работу она получила первые награды. Мировая слава пришла к актрисе в 1998 году. Ей доверили воплотить образ Елизаветы I в историческом проекте, который так и назывался «Елизавета».
2: И этот фильм прославил актрису в Америке и Европе, а еще принес первую номинацию на «Оскар» и престижные награды.
1: Вскоре на экраны один за другим вышли новые успешные голливудские ленты, в которых появлялась австралийская звезда. Особенно ярким среди них, среди этих фильмов, стал талантливый мистер Рипли. Думаю, что многие смотрели. В 2000

0: 91 году сменила амплуа наша героиня. Вместо рафинированных барышень она стала такой дерзкой, образ преступницы, сыграв в детективной комедии «Бандиты» с Брюсом Уиллисом и Билли Бобом Торнтоном. А еще появилась белокурая австралийка и в кинотрилогии «Властелин колец», поразив зрителей образом величественной Галадриэль, могущественной эльфийской королевы.
1: Ну и не менее знаковой в творчестве нашей героини стала биографическая драма Мартина Скорсезе «Авиатор».
0: Да, потрясающий фильм, который принес ей первую премию «Оскар». Друзья, ну что, чей портрет мы рисовали? Ваши версии ждем в Viber 33-699-102-1.
1: Или пишите на страницу ВКонтакте «Радио Рокс М».
2: Легкие будни. Реклама.
3: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка «Белвеб». Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
2: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин. Радио «Рокс».
4: Лучшие песни часа представляет бренд бытовой химии «Фастбай».

счастливым галопузом детстве, что ни в сказке не наврать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской, и давай меня тереть и отмывать.

0: устала от чего-то. И я сказала, что я ее очень понимаю.
1: Угу.
0: От чего она устала? Создательница вот этой
1: истории. А ты так сказала, как Рейн. Я подумал, как река, возможно. Рейн — это же река. Поэтому, хорошо. Так, от чего же она... устала. Давайте. Томилась. Просто очень много сообщений.
0: Уморилась.
1: Владимир пишет: устала от того, что слуги часто били дорогую фарфоровую посуду при мытье.
0: Хорошо.
1: Чуть не на французский манер. При мытье. Михаил пишет: во-первых, спрашивает, а есть ли губки смазывающие частицы нанопластика? Не смазывающие, наверное, а смазанные вот этим нанопластиком. И устала искать кухню.
0: Это же хорошо.
1: Денис тоже написал: из-за того, что прислуга во время мытья посуды постоянно бьет ее дорогой фамильный фарфор.
0: Угу.
1: Так. О царапинах на посуде, наверное. Угу. От царапин, вернее, царапин. Устала. Елена пишет: главная причина – прислуга, которая часто разбивала дорогую фарфоровую посуду при ручной мойке. Так, ну, то есть ответ у всех один. Мария пишет: устала от Бонапарта, много обедал. Галина тоже, потому что слуги постоянно били фарфор. Устала от претензий, пишет Евгений. Плохо помыл. Читать надо с интонацией. Я надеюсь, что прочитал. Вот и решила, что я лошадь, пусть машина работает. И я ее очень понимаю, тоже написал Евгений. Угу.
0: Молодцы так. Какие вы, спасибо.
1: Дмитрий написал: устала от того, что прислуга постоянно при мойке посуды била эту посуду. Ага, и подсказывает. Ха-ха, Дмитрий признался. Хорошо. Так, где же тут еще? Джозефина устала от того, что ее слуги постоянно разбивали посуду. Ну, короче говоря, это такой основной ответ. Уж извините, если кого-то пропустил. Ну, Валентина,
0: ну
1: на
0: что,
1: самом деле.
0: Ну что, большие молодцы. На самом деле, устала, жалко было посуды, красивой и дорогой. Она разбивалась. И поэтому была придумана вот эта самая автоматическая посудомоечная машина.
1: А Наталья еще пишет: благодарю вас, Валентина. Даже не думала, что так вот о губках столько информации. Вот так здорово, что с вами можно работать и узнавать новое и интересное.
0: Спасибо, ну, да, большое.
1: А Татьяна еще написала: ну, если она не устала мыть посуду, может, тогда она устала ее вытирать? Третьего уж не дано.
2: Легкие будни. Наши песни.
3: Думала, отболеет, думала, заживет, но Бог.

0: Улыбнись, и все получится. Рокс.
1: Падаю камнем вниз.

А если вспомнишь меня, прошу тебя, улыбнись. Улыбнись, вспоминая меня. Улыбнись, вспоминая меня.

0: Место притяжения.
1: Сегодня виртуально побываем в Турции, и нас привлекла гора Арарат, или Агрыдаг, как ее называют местные жители, пожалуй, самая известная гора в мире. Согласно преданиям, именно к ней причалил ковчег Ноя, как только уровень воды после всемирного потопа стал спадать. Но опять-таки, это только по преданиям. Вот тогда вроде как и началось заселение Земли, когда Ной спустился с Арарата. Для верующих посещение легендарной горы – возможность прикоснуться к колыбели человечества. Арарат состоит из двух вершин, которые называются Малый Арарат, она где-то там 3896 метров, и Большой, высота 5165. Ну, честно говоря, в разных источниках высоты чуть-чуть разнятся. Расстояние между пиками примерно 11 километров. Крупные ледяные массивы делают гору одной из немногих турецких гор, где снежный покров сохраняется круглый год. На самом деле Арарат, я думаю, что многие знают, это потухший вулкан. Извергался на всю катушку еще несколько тысяч лет тому назад, нанося огромный ущерб окрестным жителям. Древние жители, как и многие другие народы, полагали, покорить Арарат нельзя. Это запрещают живущие на нем боги и драконы. Впервые альпинисты поднялись на Арарат только в 1829 году. В составе той экспедиции был и знаменитый армянский писатель-классик Хачатур Абавян. Любопытно, что хотя на Арарате лежат ледники и вечные снега, с него не начинается ни одна большая или малая река. Арарат имеет разные названия в разных языках. Армяне именуют его Арарат, Сис и Масис, турки Агры-Маг. Искаженно от Арарат, народная этимология – гора боли. А персы – Кухи-Нух, гора Ноя. Курды говорят, чья Гри – огненная гора. Кстати, что именно означает слово Арарат, никто точно сказать не может. Ученые связывают это с названием древней страны Урарту. Арарат традиционно ассоциируется с библейской легендой о всемирном потопе. Это неудивительно, в Библии даже написано. Остановился ковчег в 7-м месяце, в 17-й день месяца на горах Араратских. В библейской энциклопедии Брокгауза и Эфрона в статье «Арарат», однако подчеркнуто, нет прямых указаний на то, что ковчег Ноя пристал именно к современной горе Арарат. Арарат — это название местности на севере Ассирии. Предположительно, речь идет об Урарту, упоминаемом в клинописных текстах в древней стране у озера Ван. Ноев ковчег искали на Арарате неоднократно. Один из отцов армянской апостольской церкви, Акоп Мценнеци, еще в 4 веке предпринимал попытки подняться на Арарат, но всякий раз засыпал по пути и просыпался у подножия горы. По преданию, после очередной попытки к нему являлся ангел и сказал прекратить поиски ковчега, взамен чего пообещал принести фрагмент реликвии. Частица Ноева ковчега до сих пор хранится в соборе. Ну и по традиции предоставления, которое там местные люди считали, долгое время восхождение на Арарат считалось делом богопротивным. В средневековой Армении поиски ковчега на горе и само его покорение воспринималось как святотатство. Я уже говорил, что первое восхождение на Арарат было совершено через год после заключения Турмучанского мирного договора. Это было 27 сентября 1829 года, когда Арарат перешел от Персии к Российской империи. Исследовательскую экспедицию вот тогда возглавил профессор университета Иоганн Фридрих Парот.
2: Невероятно красивая гора, и Сис, и Масис, то есть и Большой Арарат, и Малый Арарат. А какое отношение Арарат имеет к спорту? Вот такой вопрос.
1: Ваши ответы ждем в Viber 33 699 102 и 1.
2: Или напишите на страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
0: Легкие будни.

0: Реклама.
1: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
2: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио Рокс. Место притяжения.
3: Итак, место притяжения у нас гора Арарат. И был вопрос, а какое отношение Арарат имеет к спорту?
4: Сергей пишет, футбольная команда Арарат. Денис тоже согласен, футбольный клуб в Ереване носит название Арарат. Ольга подтверждает. Так, футбольная команда «Арарат», это написал Сергей. Петр тоже пишет, футбольная команда была чемпионом СССР. «Арарат Ереван», футбольная команда «Ольга». И Владимир тоже, Антон Валентинов, футбольная команда «Арарат», чемпион СССР 1973 года, обладатель Кубка СССР 73 года и 75-го. Тренером в то время был Никита Симонян, недавно умерший в возрасте 99 лет, хотя он и играл за «Спартак», но родом был с Кавказа. Вот так. А Сергей почему-то написал «коньяк». После победы коньячку еще Андрей вот вторит.
3: Большие молодцы, совершенно верно. Отношение к спорту – это то, что это исторический футбольный клуб. Чемпион СССР 1973 года, обладатель Кубка СССР.
0: «Легкие будни».

0: Дорожная обстановка.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, загруженность столичных дорог в эти минуты оценивается всего в 3 балла. Есть небольшое затруднение на Долгиновском тракте от Пригородной до Орловской, на Сурганово от Платонова до Богдановича, на Кабушкина от Убаревича до Партизанского проспекта. Сложно проехать сейчас по Лобанка и Кунцевщине от Мазурова до Матусевича, по Машерова и Козлова, от Даумана до Золотой Горки, по Колоса и Красной от Белинского до Харужей. Пробки наблюдаются на Ваупе. В Шасово от второго интерната до Радиальной и на Мясникова от Советской до Ленина. Берегите себя и счастливого пути.

0: Реклама.
1: Активнее, граждане, сдаем ненужный вам металлолом. За каждый сданный килограмм мы хорошо заплатим вам.
2: Организация «Белвторчермет» дорого закупает бытовой лом у населения на всей территории республики в неограниченном количестве. Адреса приемных пунктов, контактные телефоны и цены на сайте bvm.by. Оплата за сданный металлолом производится в тот же день.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Радио «Рокс».

0: Легкие будни.
1: Мы продолжаем говорить о посудомоечных машинах, о том, любите ли вы мыть посуду, предпочитаете ли дома чудо техники, или наоборот, вам это не нужно.
2: Салим пишет: «Привет, роксовцы, хорошего настроения, и мы снова вместе».
1: Здрасте.
2: И это здорово. Так, ну по поводу посудомоечной машины. Наталья пишет: «У меня нет посудомоечной машины, но очень хотелось бы купить. А вот дети, когда построили квартиру, первое, что я сделала, это дала деньги на посудомоечную машину и сказала: это не обсуждается, я хочу, чтобы она была у вас. Семья молодая, растущая, очень нужная вещь. По поводу одноразовой посуды, это очень удобно тоже. Когда гости, покупаю хорошую посуду, одноразовую, крепкая такая, в руках, как настоящая посуда, и не надо горы посуды иметь дома, а потом и мыть руками. Как есть анекдот: за 20 лет ни разу не пользовался. Тоже очень удобно, и мыть не надо, и красиво, на любую компанию одинаковое. Никогда руками так не вымоешь посуду, как в посудомоечной машине».
1: Галина поделилась: только руками. «Нам абсолютно не нужна посудомоечная машина. Во-первых, живу вдвоем с мамой, во-вторых, квартира тесная, хрущевка с кухней 4 метра. Куда ее здесь ставить? И потом, она будет электричество жрать, плюс средств специальных нужно много для нее. Совершенно ненужная вещь в квартире».
2: Тамара из Могилева пишет: «Валюша, Антон, слушаю вас, не имея посудомоечной машины, мою содой и порошком горчицы, смешивая, испытываю удовольствие, очень чисто и бюджетно, советую». Татьяна пишет: «Ребята, есть портативные посудомоечные машины, которые...
1: на стол ставятся, да, все такие,
2: да,
1: как переносные.
2: На столе или тумбочки вмещаются,
1: да. Да-да-да.
2: Сама узнала 3 года назад, можно подвести воду, а можно налить самому 5 литров, заливаем сами. Для маленькой семьи сказка». Татьяна написала: «Очень люблю мыть посуду, живу со взрослым внуком, каждый за собой моет, машина не нужна. Если в гостях у родни, всегда мою посуду, это просто для меня удовольствие. Хорошего дня». Татьяна говорит: нельзя вот в чужом доме мыть посуду, как будто счастье вымываешь. Это я слышал, и я этим очень хорошо пользуюсь во всяком
1: случае. Александра написала: машиной руками так не отмыть.
2: Татьяна пишет: если живешь в частном доме и у тебя много других задач и занятий, огород, цветочки, газон, то тебе такая помощница за радость, даже если ты живешь один. Ну и Светлана: посудомоечная машина — это вещь хорошая, особенно там, где много едоков, а для меня одна вещь невыгодная. Ради пары тарелок запускать агрегат так себе. Да потом еще, как подумаю, что саму машину тоже нужно периодически чистить. Нет, я лучше руками.
1: А Катерина написала: да о чем тут говорить? Конечно же, легче сложить грязную посуду в посудомойку, чем мыть ее руками. Наличие посудомоечной машины в доме уже через несколько дней оценит любая женщина. Мне муж на 8 марта подарил такую помощницу. И так я теперь не нарадуюсь. Посуда вся блестит. А времени сколько свободного появилось. Могу взять и книжечку почитать вечерком.
2: Да, здорово. Еще Ирина пишет: у меня нет... и не хотела. Когда были дети, наверное, да, но ее отсутствие научило детей следить за порядком, мыть за собой. Некоторые знакомые говорят, что ее наличие плохо, так как в доме не остается чистой, а все складывают и ждут, когда смелый запустит помощницу. А, то есть, ага, ни одной
1: есть
2: чистой
1: такое,
2: посуды.
1: Да, такое...
2: Ну, очень классно чистит хрусталь, это правда. Но не попробуешь, не поймешь.
1: Светлана пишет: когда утром достаешь блестящую сухую посуду, а после завтрака муж складывает горку посуды в машины, а ты не стоишь, не намываешь ее руками, понимаешь, вот оно, счастье. А посуды у нас после завтрака много, потому что все едят все разное.
2: Угу. Друзья, ваши истории ждем в Viber 33-699-102-1.
1: И пишите на страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.

0: новостями в студии Наталья Володина. Здравствуйте. В Беларуси в апреле продолжилась девалютизация экономики. Как пояснили Белта в пресс-службе Нацбанка, этому способствует повышение доверия к белорусскому рублю как средству сбережения. В апреле доля рублевой составляющей в средней денежной массе возросла до 67%. Доля срочных рублевых депозитов выросла до 44%. Госавтоинспекция до 20 мая усилит контроль за грузовыми перевозками. Особое внимание уделят профилактике нарушений ДТП с участием грузовиков с прицепами. За 4 месяца нынешнего года по вине водителей большегрузных составов зарегистрировано 126 аварий, в которых погибли 17 человек, 129 получили ранения. ГАИ напоминает водителям о необходимости контроля за размещением и состоянием груза, а также за техническим состоянием транспорта. За последние сутки в милицию поступило более 500 сообщений о звонках телефонных мошенников. Большую часть таких попыток удалось предотвратить. При этом зафиксировано 47 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Заблокирована деятельность 32 фишинговых интернет-ресурсов. Кроме того, оперативники задержали иностранного курьера, действовавшего в интересах мошенников. Астероид пролетит мимо Земли в предстоящий понедельник на расстоянии 90 тысяч километров. Это примерно четверть дистанции до Луны. Объект был замечен всего несколько дней назад астрономами из 5 обсерваторий. По оценкам НАСА, размер этого небесного тела составляет примерно от 15 до 30 метров. Астероид относится к классу околоземных объектов Аполлон, орбита которых пересекает орбиту Земли. Ученые продолжают уточнять физические характеристики этого небесного тела. Их расчеты показывают, что риск столкновение астероида с Землей отсутствует.
1: Новости компаний.
0: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44. Веломагазин «Твой велик» поздравляет всех с Днем Семьи и дарит скидку 5% на каждого ребенка с 15 по 17 мая. Подробности на «Твой велик» Бай и по телефону 780-31-31.
1: Погода.
0: В ближайшие сутки в белорусской столице переменная облачность и без осадков. Предстоящей ночью от 5 до 7 выше нуля, днем от 18 до 20 с плюсом. В Бресте завтра 21-23 выше нуля, в Витебске 12-14 с плюсом, в Гомеле до плюс 17, в Гродно воздух прогреется до плюс 22, в Могилеве будет от 14 до 16 выше нуля. В Бресте и Гродно существенных осадков не обещают, в Витебске, Гомеле и Могилеве прогнозируются дожди. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый вечер. Добрый вечер. Радио Рокс.

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: А вот так вот уже и начало шестого, 17:07 на наших часах, дорогие друзья. В начале шестого, по хорошей доброй традиции, как всегда, вам приветы, от вас перекличечка. Где вы нас слушаете, чем при этом занимаетесь? Возможно, посуду моете руками, а может так быть, сказала. Достаете чистую посуду из посудомойки. Это тема нашего сегодняшнего эфира. Друзья, спасибо большое за отзывы, за ваши сообщения, за вашу активность, за то, что выбрали именно наше радио.
2: Ты как когда стала приветствовать слушателей в этом часе, сразу вспомнилось 3 часа. Как там? 3 часа пропели, оглянуться не успели, как вечер катит в глаза.
1: Да.
2: Да, ну это переделали. О посудомоечной машине мы сегодня говорим. Алексей написал, Антон, Валентина, по теме посудомоечная машина, ну, в общем-то, отсутствует. А вообще... По одним правилам. Кто последний доедает, тот и моет посуду. А кто помнит те посудомоечные махины, которые были в школьных столовых? И вот вспоминается мультик «Федорино горе», когда посуда немытая, от нее убежала, значит. А может, сейчас кто-нибудь иногда моет посуду речным или простым песочком? Как я помню, вместо губок мыли посуду тряпками, а в советские времена губки делали сами из чулок или женских колгот. Потом Галина написала, а можно по поводу посудомоечной машины? Конечно, можно. Вот действительно, пока подготавливаешь тарелку, так уже смотришь, а зачем ставить в машину? Она уже чистая. Второе. Может, есть кто, кому все же не очень нравится. Вот не смывается все. Если чуть намочить, чувствуется средство. Я переполаскиваю. А, иногда остается средство, которым моешь.
1: Угу. Ну, просто меньше его, наверное, нужно.
2: Да, возможно, меньше. Потом Евгений написал, ох уж эта машина посудомоечная. Посуду она портит нещадно. Стекло становится непрозрачным. Она его как наждачкой отрабатывает. Керамику со временем сдирает. Все. Если не жалко, пользуйтесь. А у нас в семье посуду уважают, жалеют. Поэтому аккуратно, руками, губочкой, с любовью, вот. А вот современная стиральная машина – это чудо. Благодарность изобретателям и внедрителям. Ну, вы знаете что, так может, вы какие-то режимы неверно устанавливаете? Поэтому и сдирает, как вы написали. Да, возможно, что-то там с использованием. Янина пишет, если есть проблема, кто моет посуду, то при посудомоечной машине возникает вопрос, кто поставит в посудомоечную машину и уж точно кто ее разберет. Одни проблемы возникают, одни решаются, другие возникают. Значит, Васильевич пишет, вспомнилась армия, ДМБ-80, наряд на кухню, посуда алюминиевая. Ох, как она и летала. Да.
1: Боже, боже.
2: Людмила пишет, Рокс, вы очень хорошие, вы очень хорошо живете, и нам передаете свое позитивное настроение. Это же прекрасно.
1: И спасибо, мы, приятно. Да, мы хорошо живем.
2: И мы благодарим вас, что вы тоже передаете ваше хорошее настроение. Вот сегодня мы обсуждаем посудомоечную машину, и ваши истории мы ждем в Viber 33-699-102-1.
1: Конечно, пишите на страницу ВКонтакте. Если есть фото, видео, где вы моете посуду руками, какие-нибудь забавные, мало ли, можете ими поделиться на странице ВКонтакте «Радио Рокс М».
0: Легкие будни.

0: Анекдот в дорогу.
1: Ну и, как всегда, персональный привет получают те, кто слушает нас за рулем. Спасибо большое, что вы выбрали именно Радио Рокс. В дороге оно ведь хорошо вместе с радио ехать. Песни звучат, разговоры разговаривают. Будьте внимательны и осторожны. Счастливой вам дороги. Ну и, как обычно, от легких будней парочку анекдотов. Сидят две подружки, одна говорит: «Ой, мне так нравится посудомоечная машина, особенно по сравнению со стиральной». Она говорит: «А при чем здесь стиральная? Посудомойка моет машину, стиралка стирает». Она говорит: «Ну да, но после посудомойки посуду не надо развешивать».
2: В магазине покупатель обращается к продавцу, говорит: «Мне нужна не просто не бьющаяся, но еще и не гремящая посуда. У вас есть такая?» Он говорит: «Ну, мы постараемся найти, конечно, но почему именно такая? Это я ненавижу мыть посуду». «Ну, а как насчет посудомоечной машины? Зачем она мне? У меня же есть стиральная машина». Да, для этого, собственно говоря, и не гремящая посуда нужна. Вот интересно, если не гремящую посуду забросить в стиральную машину, что из нее получится?
1: Шутки шутками, но, между прочим, посудомоечную машину можно совершенно запросто закладывать. Некоторые в стиралке стирают, а это можно делать в посудомоечной машине. Детские игрушки можно постирать. Силифоны, силиконовые всякие формы, коврики тоже.
2: Не, ну, так
1: некоторые даже там резиновые
2: относиться.
1: Шлепки
2: о, Господи, с едой.
1: Статуэтки вот всякие фарфоровые можно совершенно спокойно в посудомоечной машине чистить. Некоторые даже бейсболки и кепки стирают в посудомоечной машине.
2: Ну это ж плохо. Для этого и стиральная машина. Друзья, это все хорошо, конечно. Давайте отвлечемся и узнаем, что же сейчас происходит на дорогах в Минске.
0: Дорожная обстановка.
3: По данным сервиса Яндекс.Карты, загруженность столичных дорог в эти минуты оценивается в 3 балла. Есть затруднения на кольцевой от Нестерова до Дачной, на Долгиновском тракте от Пригородной до Орловской, на Сурганово от Платонова до Сморговского тракта. Сложно проехать сейчас по Козловой и Машерово от Платонова до Даумана, по Кабушкино от Убаревича до Партизанского проспекта, по Лобанка и Кунцевщине от Мазурова до Матусевича. Пробки наблюдаются на Одинцово от Скрипникова до Якубовского, на Шаранговича от Якубовского до Лобанка. Берегите себя и счастливого пути.
0: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
4: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
0: Наши песни.

0: Реклама.
1: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
2: Чистота легко смыла с 14 по 27 мая. Средство для посуды «Синергетик» 1 литр 7,99. Чистящий гель «Санфор» 6,49. Капсулы для стирки «Эклипс» 30 штук 15,99. Так легко поддерживать. Поддерживать чистоту. Мило. Выгодно всегда. Ровно по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
3: С первой улыбки рождается доброта. С каждого урожая фруктов и ягод – сок. С первых глотков сок добрый превращает ваш завтрак, обед и ужин в нечто особенное и любимое. Дополните вкус еды и добавляйте немного доброты и тепла в свой день. Каждый день добрый.
4: Сенсационная премьера спектакля «Не стреляйте в экстрасенса». В главных ролях народные артисты Татьяна Кравченко и Александр Панкратов-Черный. 21 мая. Минск. Дом офицеров. 18+. Организатор – Центральный дом офицеров Вооруженных сил Республики Беларусь.
5: Радио «Рокс». Лучшие песни часа представляет сеть ювелирных магазинов «7 карат».
6: Алло, ты где?
7: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
6: А у меня куча старых и ничего не ношу.
7: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
8: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529 689 77 78.

0: Дурацкий вопрос.
1: Не похоже на тебя, на меню. У нас дурацкий вопрос, но перед тем еще ваши сообщения. Наталья пишет: Израиль на связи, работаю еще сейчас с вами.
2: Ну вот как раз. Здравствуйте, здравствуйте.
1: Ну, Наталья давно присылает, уже рассказывала о посудомоечной машине, в том числе. Потом Салим пишет: посуду моет супруга. Так чище. Всем привет, хорошего вечера. Будьте добрее, любите друг друга. Спасибо, Салим. Танюша написала: перекличка. Всем привет от Саши и Тани из Германии. Наш любимый Рокс. Слушаем вас регулярно. Всем хорошей весенней погоды и настроения.
2: Саша, Таня, Данкишон.
1: Да. Татьяна написала: честно, я ее купила. Это посудомоечную машину. Завидовала всегда хозяйкам с посудомоечной машиной. Когда дети росли, у нас их трое, и очень часто приезжали в наш большой дом гости, я очень жалела, что при установке кухни мы не купили посудомойку. Так вот, купила я ее, когда все дети разъехались.
2: Это прекрасно.
1: Простояла она у меня упакованная 2 года, а потом я купила домик в деревне и решила, что для меня одной это уж непозволительная роскошь. И посудомойку продала. Да, я тоже не очень люблю мыть посуду и согласна, что для 1-2 человек в семье она просто не нужна. Хотя изобретение полезное. То есть купила, простояла и...
2: Ну, это лучше к наших традиций. А я вот люблю, у меня нет дома посудомойки.
1: А у меня есть.
2: К друзьям, к родственникам, когда приезжаю, мне очень нравится доставать теплую посуду. Сухие приборы и теплую посуду. Вот мне прям очень нравится тактильно все это дело.
1: Да, ну и вот Александр Петрович еще написал: посудомоечная машина появилась только в 2022 году. Делает жизнь легче жене и нам. Нормальное современное решение. Ну вот совершенно
2: прекрасно,
1: верно.
2: Молодцы.
1: Так, посудомоечная машина придумана для того, чтобы было время оттопырить мизинец. А потом написал: весь червень на ушах. Это, наверное, вот перекличку. Где что?
2: Да вы что? Да, червень... Червень, привет.

0: посудомоечной машине.
1: А если сразу две нажать, что будет?
0: А если сразу две нажать, что будет?
1: А какие две? Кнопочку нажал посудомоечную, а если сразу две? Там две?
0: Все, это дурацкий вопрос. Что такое ДВ в посудомоечной машине и что будет, если сразу две кнопки нажать?
1: Давайте
0: что хотите, то и отвечайте.
1: Да, давайте пофантазируем на тему. Ответы могут быть шуточные, могут быть серьезные. Ждем их в Viber 33 699 102 и 1.
0: И, естественно, на нашу страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
2: Легкие будни.

0: Дурацкий вопрос.
1: От Михаила сегодня дурацкий вопрос. ДВ. Кнопочку нажал, посуда вымыта. А ежели сразу две нажать, что будет? Вот мы выясним, что такое ДВ.
2: ДВ в посудомоечной машине.
1: И что будет, если сразу две кнопки нажать?
2: Да.
1: Давайте разбираться.
2: Креативьте по полной.
1: Включить, выключить, взрыв, пишет Наталья.
2: Да, а ДВ?
1: Дави. Натусик написал, я думаю, ДВ это добрый вечер.
2: Это
1: Григорий...
2: это просто прекрасно. Вы знаете что, у нас ведь тоже такое бывает, когда что-то какая-то оплошность, как говорят, косяк, мы сразу в таком случае говорим, добрый вечер.
1: Да-да-да-да-да. Григорий написал, дай вымыть. Это расшифровывается.
2: Это хорошо, да, принимаем. А если два раза нажать на дай вымыть?
1: Дави, не дави. Понимаешь? Анастасия спрашивает, скажите, пожалуйста, сегодня можно еще поздравить человека? Можно, Анастасия.
2: Конечно.
1: С 19 до 20. Будет народно-поздравительная программа с Александром Барским. Вот будете поздравлять. После 18 часов присылайте поздравления. Владимир написал, ДВ – это дай воды. Два раза нажал, двойная доза. Ну вот.
2: Ну хорошо, да. Вот это логичное.
1: Еще один Владимир пишет, ДВ – половинная загрузка. А если две кнопки нажать, то можно эту машину и на Байконур перебазировать.
2: Неправильно. Что такое ДВ, половинная загрузка? Половинная загрузка – это ПЗ.
1: ПЗ.
2: А там ДВ. Мы же об этом говорим. Что такое ДВ?
1: Денис пишет, да, это возможно. Автоматическое открывание. А, ДВ – это да, это возможно.
2: А, да, возможно. Хорошо, понимаю.
1: Автоматическое открывание двери посудомойки после завершения цикла мойки для сушки посуды. ДВ, пишет Егор, это дурацкий вопрос. Так.
2: А мы же думали, в машине что-то такое ДВ.
1: Так он и есть дурацкий вопрос. Юрий написал, ДВ – давление верхних форсунок, если нажать две кнопки, будут работать еще и нижние. Но это не точно, так как у нас посудомойки нет. Клавдия написала, эта машина как бы говорит, давай вымою дважды.
2: А, ой, хорошая машина.
1: Татьяна видать. Пишет, ну вот, а так все хорошо начиналось. Думаю, что кнопка ДВ, don't worry. Не волнуйся, мол.
2: А где тогда кнопка Be Happy? Я
1: это вторая. Спросить. Так это вторая. Их надо две поэтому нажимать. Такая кнопка в машине очень нужна. Нажимаешь два раза и в нирване. Сергей написал, кнопка ДВ обозначает душно, выключай. Так, еще Владимир. Кнопка ДВ это дегустация вина, которая осталась на дне бокалов.
2: Господи.
1: И сразу ответ. Может, после мойки посуды вам нужна промывка желудка? А две кнопки, если нажать, то помоют с водой, иначе будет сухая мойка.
2: Нет, дегустация вина. Нажать два раза, двойная порция.
1: Так. И еще Едвига Ивана написала, наверное, длинные волны. Кроме того, что машина моет посуду, так еще и музыка играет. А если нажать на две кнопочки, то еще и телевизор там вмонтирован. Вот красота. Посуду моет, радио, телевизор, три в одном. Надо такую поискать. А может, ДВ это давай воду? Дополнительная выжимка, пишет Алексей. Ну да.
2: А что ж там выжимать-то?
1: Домой вручную, написала Натусик. Так, так, так. Хорошо. Дай выпить. Это версия Галины. Наталья написала, давай включай и давай выключай. Ой, Наталья написала, давай взрывай. Что ж там взрывать в посудомойке-то? И Вероника пишет, а мне посудомойку подарила мама. Когда мы получали квартиру, безумно ее люблю, особенно когда муж звонит и спрашивает, чем занимаюсь, а я гордо отвечаю, посуду мою. Это я уже перешел на другие вопросы, которые... Вот еще сам Михаил пишет, КЗ и никаких ДВ в ближайшее время. КЗ – короткое замыкание, ДВ – дурацкий вопрос. Свислочь закипает. Так, ну еще... Ага. Ну вот Людмила еще написала, у меня нет посудомоечной машины, посуду моем руками, лишь бы была вода. А вот стиральная машина, это здорово. Я 13 лет назад поставила систему очистки воды. Вот эта вещь, не жалею, пьем чистую воду.
0: Легкие будни.

0: Реклама.
1: Зіка представляє нову колекцію ювелірних упригаженняў «Яскрава». У колекції упригаженні са срэбра, натхненныя родными символами. «Яскрава» – гэта сучасный погляд на беларускую жанчыну. Яна з упэўненасцю глядзіць у будучыню і з пяшчотай ставіцца да сваёй радзімы. «Яскравае маё жыццё, яскравая я». Падрабязней на сайте zika.by і па телефону 8029-324-6666.
2: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Приорбанка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
3: И выгоду на 21 век бай. Более 100 тысяч товаров на большой распродаже до 17 мая. Скидки до 70% и доставка по всей стране. Подробности по телефону 221. 21 век бай. Мы рядом.
4: Привет! Что читаешь?
5: 100 техник для спокойной жизни.
4: Помогает?
5: Увы.
4: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
6: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
4: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-200. 269-26-24 или на сайте bgs.by.
7: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
8: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев, улица Габровская, 23А, 16 мая в 12:00.
9: Радио «Рокс». Дорожная обстановка.
10: Ну что, рабочий день позади, в Минске наблюдаются пробки. Сервис Яндекс.Карты оценивает их в 6 баллов. Самая сложная ситуация сейчас на Кольцевой от поселка Зацени до Тимирязева, также от Скорины до Дачной. Стоит независимость от Победы до Ленина, Ванеева, Долгобрудской до Партизанского, Смоленская от Захарова до Ленина. Сложно проехать сейчас по независимости от Филимонова до Волгоградской, по Сурганова от Платонова до независимости, по Козлова от Платонова до Золотой Горки. Пробки наблюдаются на Радиальной от Миленюка до Партизанского, на Ленина от Ульяновской до Независимости, на Первомайской от Захарова до Пулихова. Берегите себя и хорошего вечера.
9: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
11: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5 100 600. «Автосеть». За шинами к нам.

0: слезы тоже соленые. А ты не плачь, ведь я тебя обожаю.
1: Реклама.
2: Белавтомаркет.
1: Продажа авто.
2: Белавтомаркет.
1: Срочный выкуп.
2: Белавтомаркет.
1: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
3: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая кардиант, ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кардиан». Разумный выбор качественных шин.
4: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр.

0: по-другому не сладят.
1: Легкие будни.
2: С тех пор у меня появилась посудомоечная машина, я окончательно облилась, и теперь меня по-настоящему волнует один вопрос. Как запихнуть плиту в посудомойку? Мы, дорогие, говорим сегодня о посудомоечных машинах.
3: Любовь прислала видео, да, в Вайбер, внучке 3 года сказала, что надо мыть, чтобы скрипели. А посудомоечной машины нет. Ну вот, внучка у вас, кажется, выполняет такую функцию. Слава богу, это же как бы чисто, так она проводишь
2: вот
3: пальмы и скрипит.
2: Вот Владимир Макаренко нам прислал сообщение. У меня никогда не было посудомоечной машины и пока не планирую. Кто так не отмоет посуду, как руки? Моя бабушка до 94 лет мыла своими ручками, потом проводила пальцем. Если скрежетал, значит, говорит, посуда чая. И радовалась.
3: Да. Ну что, друзья, спасибо всем огромное. Мнения разные. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Кто-то говорит, что чисто, кто-то говорит, что очень. Но к тому свое.
2: Надеемся, что после сегодняшнего эфира мы кому-то и наши слушатели помогли принять решение относительно покупки посудомоечной машины или, наоборот, избавления от... Кому-то в самом деле надоело, скажет, ребята, забирайте, хотим. Спасибо большое, что вы так включили. С вами готовы ждать абсолютно любые темы. Вы, кстати, можете разместить на нашей странице ВКонтакте свои предложения. Мы с удовольствием поговорим на тему, которая для вас считается актуальной, как вас интересует. Ну а сегодня мы всех искренне благодарим и говорим традиционно.

0: До новых встреч в эфире.
1: Счастливо.
2: Валина Лосовская и Антон Шест. Легкие будни. Наши песни.

Слушай, Рок. Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 6.9, Брест 101.1, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Сальгорск 93.FM. Рокс. Лучшие песни главным. В Беларуси 6 вечера.

0: новостями в студии Наталья Гудина. Добрый вечер. С 1 июня в нашей стране меняются требования к новому арендному жилью. Если раньше такие гранты сдавались мебели и техники, то теперь должно появиться все необходимое для проживания. Прием отечественного производства, новые подходы и отделки. Ванная, водоблицованные плиты, в жилых комнатах предусмотрена утка, паркетки или ламината. Стены должны быть оштукатурены башней или окна обоями. В документе прописана и стоимость необходимой техники. Правительство определило, как будут взыскивать должности перед физическими лицами по договорам. Постановление об этом подписал Александр Туркин. Документ предусматривает, что для взыска вознаграждения по таким договорам будет применяться тот же порядок, что и при взыскании зарплаты. Раньше работники должны были самостоятельно взыскивать задолженность, например, через суд. С 2023 года в нашей стране заработал досудебный порядок взыскания задолженности по заработной плате. Теперь за них это делает департамент госинспекции труда. В частности, он самостоятельно принял решение о взыскании и отправляет документ в органы принудительного исполнения. Те, в свою очередь, занимаются взысканием долга. В Брестской области ребенок отравился таким веществом. Случай произошел в Ляхове. Зайдя в гараж во дворе дома, трехлетний малыш глотнул с бутылки отгазированного напитка. Там оказалась перелитая жидкость для мытья двигателя. С признаками отравления мальчика доставили в больницу. Эксперты отметили, что случайное отравление жидкостями среди детей встреча нередко. Как правило, речь идет о чистящих моющих средствах, перелитых бутылок из-под газированных напитков. Аппараты бытовой химии содержат в своем составе опасные вещества, щучьи кислоты, которые при приеме внутрь вызывают тяжелое отравление, порой приводят к летальному исходу. Будьте внимательны.
1: Новости Камбы.
0: Только под 1 мая Зика украшений с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика – ваш драгоценный момент. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Веломагазин «Велик» поздравляет всех с днем и дарит 5% каждого ребенка с 15 по 17 мая. Подробности на «Твой Велик» и по телефону 780-31-31.
1: Погода.
0: В ближайшие сутки в Белорусской столице переменная облачность и без осадков. Предстоящей ночью идти до 7 нуля, днем от 18 до 20 градусов. В Бресте завтра 21.3 выше нуля, в Витебске 20.14 с плюсом, в Гомеле до плюс 17, в Гродно прогреется до плюс 22, в Могилеве будет от 14 до 16 выше нуля. В Бресте и Гродно существенных осадков обещают, в Витебе, Гомеле и Могилеве прогнозируют дожди. Прогноз погоды подготовлен Анной Белкитрента.
1: Добрый вечер. Радио Рос.

счастлив. Очень важно мне, что тебе на собственные дачи наши рядовые граждане, не наши.

0: подарите мне.
1: Дорожная обстановка.
2: Ну что, рабочий день позади. В Минске наблюдаются пробки. По одним сервисам Яндекс.Карты. Самая сложная ситуация сейчас на Кольцевой от Визителей до Минной Горки. Независимость от Красной Дренина на Куса от Хмельницкого до Белинска. Сложно проехать сейчас по Смоленке, Харова до Ленина, по Куйбыш, Кульман до Сурганова, по Первомайске, Чапаева до Пулихова. Пробки наблюдаются на Харуже, Старовилинской, Червякова, Козлова, Платонова до Золотой Горки, на Радиальной от Амеленюка до Партизанова проспекта. Береги тебя и хорошего вечера.
1: Дорожная остановка.

0: Дорожную установку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майс-распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазин «Автосеть» на сайте «автосеть.бай». Акция действует до конца мая. Звоните 106. «Автосеть». За шинами к нам.
0: Наши песни.
2: Я боюсь тебя помнить, я боюсь тебя забыть. Пестик на лоне, к

날 주변에 그랬지. 뭐나 좀 해야 되나. 이봐에 오다 치카야니 이아트바에 비치할서니 디마요 마스나니 디디블레 쟤엄 쏘아봐

0: что любовь ее жива.
1: Реклама.
2: Начался новый период. Олег Петрович не спешит. Его огромный опыт, продукт, витамины, все точно по списку. И вон на кассе вкладывает карту. И да, до 5% кэшбэк реальными деньгами от покупок. Это для пенсионеров от банка Белвеб. Фонд с мобильного 205.белвеб.бай.
3: В царском золоте финальные цены на хиты. Только 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновить свою ювелир-коллекцию в царском выгодно. Подробности царская бай. По телефону +379 716 44 44.
4: Сенсационная премьера спектакля «Не стреляйте в экстраса». В главных ролях народные артисты Татьяна Кравченко и Александр Паратов-Черный. 21 мая. Минск. Офицеров. 18+. Организатор Центрального офицеров ВАР. Сил Республики.
5: Радио Рокс.
6: Лучшие песни часа представляет бренд бытовой химии «Тбай».

0: Реклама.
1: Bell Auto Market.
0: Продажа авто.
1: Bell Auto Market.
0: Срочный выкуп.
1: Bell Auto Market.
0: Пришел пешком, уехал на иномарке. BellAutomarket.bel. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
2: Дачники в прайме с пятым элементом. Скидки на садовый электроинструмент, газонокосилки, мойки высокого давления, бассейны и батуты. Акция действует до 1 июня. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев, улица Габровская, 23А, 16 мая в 12:00.
4: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
5: Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Петровна на связи. Еще не оформили пенсионную карточку МТ-банка? Тогда акция майская для вас. Оформите карточку с 1 по 22 мая и сертификат в магазин «Три цены» ваш. Поспешите, а я на дачу. Подробнее по телефону 509-99-99 и на сайте mtbank.by.
2: МТ-банк. Сенсационная премьера спектакля «Не стреляйте в экстрасенса». В главных ролях народные артисты Татьяна Кравченко и Александр Панкратов-Черный. 21 мая. Минск. Дом офицеров. 18+. Организатор – Центральный дом офицеров Вооруженных сил Республики Беларусь.
3: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио Рокс. Наши песни.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: новостями в студии Наталья Валудина. Добрый вечер. В апреле в Беларуси продолжилась девалютизация экономики. Об этом Белта сообщили в пресс-службе Национального банка. Там пояснили, что этому способствует повышение доверия к белорусскому рублю как средству сбережения. В апреле доля рублевой составляющей в средней денежной массе возросла до 67%. Доля срочных рублевых депозитов выросла до 44%. С 25 мая на белорусских дорогах ограничат нагрузку на оси грузовиков при жаре выше 25 градусов. Это предусмотрено постановлением, которое опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Ограничения не коснутся машин, перевозящих пассажиров и животных. Также мера не затронет транспортное средство, везущее цветы, гуманитарные опасные скоропортящиеся грузы, корма для животных, зерна, злаки, почту. Полетная программа между Белоруссией и Шри-Ланкой может стать круглогодичной. Об этом Белта сообщили в Республиканском союзе туристических организаций. В Минске прошла встреча белорусских туроператоров с делегацией Шри-Ланки. Министр иностранных дел Шри-Ланки подчеркнул, что прямое сообщение с Белоруссией придало импульс туристическим контактам. Программа оказалась очень успешной. 16 октября авиасообщение будет возобновлено. При этом туристические власти Шри-Ланки заинтересованы в том, чтобы авиасообщение стало круглогодичным. Это позволило бы белорусским туристам отдыхать не только в западной части острова, но и в восточной, когда меняются сезоны. 15 мая Беларусь отметит Международный день семьи. Белстат в преддверии составил портрет белорусской семьи. Женщины наравне с мужчинами участвуют в управлении домашним хозяйством и принятии ключевых решений. Так, в 8 из 10 семей бюджет распределяется совместно. То есть в белорусских семьях преобладает экономическое равноправие и партнерство супругов. Единодушны белорусы в вопросах крупных покупок, а также воспитания и обучения детей. Здесь ответственность разделяют 9 из 10 пар. Для большинства родителей в приоритете совместная забота о будущем поколении.
1: Погода.
0: В ближайшие сутки в белорусской столице переменная облачность и без осадков. Предстоящей ночью от 5 до 7 выше нуля, днем от 18 до 20 с плюсом. В Бресте завтра 21-23 выше нуля, в Витебске 12-14 с плюсом, в Гомеле до плюс 17, в Гродно воздух прогреется до плюс 22, в Могилеве будет от 14 до 16 выше нуля. В Бресте и Гродно существенных осадков не обещают, в Витебске, Гомеле и Могилеве прогнозируются дожди. Прогноз погоды подготовлен по данным Белкитрамета.
1: Добрый вечер. Радио Рокс.

0: Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
2: Александр Барский.
3: Все верно. Погода, слава богу, налаживается, это уже очевидно. Дальше все пойдет только по нарастающей и в уверенный плюс. Плюс 20, 22 и даже плюс 25 прогнозируется синоптиками на ближайшие выходные. Это же хорошо, товарищи. Я стал мыслить позитивно на этом фоне благоухающих садов, цветущей сирени и каштановых деревьев. Эта часть месяца мая очень притягательна во всем своем великолепии. Приятно вечером вдыхать ароматы цветущих акаций и слушать пение соловьев. Прелестно. Что еще надо после утомительного рабочего дня? Ну, а если вот этих явлений погоды, природы кому-то покажется маловато для радости и для счастья, то предлагаю дополнить этот майский вечер приятным звучанием самой искренней волны «Радио Рокс» и народно-поздравительной программы «Был бы повод». У микрофона любитель майских нот и неунывающих децибелов Александр Барский. Всем здравствуйте, друзья мои. И вот в ближайший час, ну почти час, я буду принимать и отправлять по назначению ваши душевные поздравления. Майские комплименты, душевные приветствия самым достойным людям нашей страны. Наш эфирный Viber Rocks открыт для ваших сообщений позитивного характера. Номер тот же 8033-699-1021. Пишите сюда и действуйте без промедления, этот час пролетит очень быстро. Пишите в программу «Был бы повод», ну а через несколько мгновений я к вам вернусь уже с первой порцией ваших поздравлений. Всем привет!
4: Привет!

0: Час за часом, год за годом. Будем вместе. Рокс.
1: Поводы есть, конечно же, пишите. 8033-699-1021 в народно-поздравительную программу «Был бы повод». Но я, пожалуй, начну с вашего разрешения. Лидия пишет, вот сообщение первым, можно сказать, прилетело к нам сюда в Вайбер. Лидия, добрый вечер. Вы знаете, вот сегодня и сейчас любимую волну «Радио Рокс» очень внимательно слушают родственники, чьи корни связаны с фамилией Ватель. На то есть причина. Потому что 50 лет назад молодые, красивые, задорные, участвовали в церемонии бракосочетания. Это наш брат молодой, тогда еще моряк-подводник Владимир Ватель прилюдно и торжественно надевал на пальчик юной яденьке обручальное колечко. Вот мы смотрим на свадебную фотографию и с добрыми чувствами вспоминаем события 50-летней давности. Боже мой, как же это было все. Вот как принято в то прекрасное время. Невеста, красавица в белом платье с фатой, красивые наряды девушек, парней, музыка, песни под баян, вкусная еда, причем старательно приготовленная родственниками, робкие ухаживания юношей, смущенные поцелуи молодежи под возгласы «Горько!». Вот так весело и законно соединили свою жизнь два человека. Владимир Петрович и Едвига Яновна Ватель. Да. И вот сегодня всем уже понятно, что вы, Владимир Петрович и Едвига Яновна, сделали правильный выбор. Вместе вы выдержали разные испытания судьбы. Длительные морские походы и ожидания томительные. Тяготы быта, окончание службы и возвращение, наконец-таки, на родину. Сегодня у вас уже двое взрослых детей, четверо внуков. И есть, вот, казалось бы, все необходимое для достойной и спокойной жизни. Остается только любить, жалеть и беречь друг друга. И мы призываем вас в эту минуту встать, обнять друг друга бережно, нежно, согреть теплом своих рук и сердец и загадать, чтобы общая дорога жизни была еще длинной-длинной, легкой и счастливой. Вы это заслужили. Ну и, как полагается, молодым...
2: Горько!
3: Горько! Горько! Горько!
1: Ах, какие хорошие люди, Владимир Петрович и Едвига Яновна Ватель. И медленный танец пусть станет продолжением такого увлекательного путешествия в молодость. Приятные воспоминания. И возвращайтесь в реальность. Любим, уважаем, целуем вас. Это сестры Лида, Лена, Таня, Валя и Юрий Антонов, певец.

0: Лучшие песни о главном. Рокс. Жизнь – лучшие моменты. В программе «Был бы повод».
1: Продолжаю программу «Был бы повод». Поводы есть. Достаточно на сегодня. Хотя, да, четверг. Будни, казалось бы, день. Но вот Анастасия нашла повод, и не один причем. Мы всем нашим дружным коллективом медиков медицинского центра решили поздравить с днем рождения на всю страну. Врача отоларинголога Кристину Бальчевскую и медицинскую сестру. Тут все понятно. Евгению Дроздовскую. Этим замечательным людям мы хотим пожелать добра, благополучия, крепкого здоровья, жизненного комфорта и возможности встречать с удовольствием каждый наступающий день. Вот пусть так и будет. Кристина, Евгения, счастья, будьте здоровы вам. Руслан пишет. Сегодня, вы знаете, у нас в семье большой праздник, потому что мы отмечаем день рождения, юбилей нашей обожаемой, любимой, золотой мамы и жены Людмилы Павловны Колесникович.
2: Поздравляем!
1: Дорогая наша, мы тебя очень-очень любим, а поэтому желаем крепкого, такого железобетонного, просто непробиваемого ничем, никак, здоровья, пусть это все будет, хорошего настроения всегда, но и всего, что необходимо для того, чтобы почувствовать себя счастливым человеком. Хотя, Людмила Павловна, мне кажется, что вот эти элементы для того, чтобы почувствовать себя счастливой, уже есть в вашей жизни. Вот муж Руслан рядом с вами улыбается, дочери Дарья и Юлия. Ну и музыкальный подарок для того, чтобы все это состояние счастья закрепить. Людмила Павловна, для вас 100 спеха. Не откажитесь от счастья, которое вам, можно сказать, на блюдечке, да с голубой каемочкой преподносит.

0: Реклама.
1: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
2: Привет! Что читаешь?
3: 100 техник для спокойной жизни.
2: Помогает?
3: Увы.
2: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
2: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
6: Радио «Рокс».

0: созданы друг для друга. Радио «Рокс». Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Продолжает Александр Барский программу «Был бы повод». Если есть желание и повод, пишите. Не надо это держать в себе. Надо рассказать всем об этом. Пусть знают и отмечают вместе с вами. 8-0-33-699-102-1 номер нашего эфирного вайбера «Рокса». А вот что пишет Елена. «Радио «Рокс», на всю страну хочу поздравить сейчас с днем рождения моего зятя Станислава Скиба. Ему исполнилось 33 года. Это хороший человек, поверьте. Стасик, дорогой, ты для меня не просто муж моей дочери. Ты стал уже мне по-настоящему близким, даже родным человеком. Стасик, я желаю тебе идти по жизни с высоко поднятой головой за все свершенное. Преодолевать любые препятствия и не сдаваться никогда перед трудностями. Все разрешимо в нашей жизни.

0: Пусть тебе всегда и во всем сопутствует удача. Любим, уважаем тебя. Ну и вот к этому поздравлению еще присоединяются сыновья Арсюша и Максим, а также жена Карина, Анна с Сергеем, ну и родители. Станислав, с днем рождения. Это еще не все. Вот Олег из города Круглое решил так поздравить с днем рождения хорошего человека Сергея Васильевича Поршнева. Сергей Васильевич, дорогой наш человечек, поздравляем и желаем крепчайшего здоровья, приятных людей в окружении, верных друзей, быть счастливым, чтобы все в жизни получалось. Пусть лучшие моменты жизни еще будут впереди, но и приятные воспоминания никогда не покидают. В общем, самыми наилучшими пожеланиями это напарники, друзья Олег, Вадим, ну а также весь личный состав пожарно-аварийно-спасательного поста номер 13. Какой хороший номер. Всем помогают. Сергей Васильевич, с днем рождения. Возрадуйтесь, эта песня прозвучит для вас и для вас, Станислав. Алексей Петрухин, Ярослав Сумишевский.
1: Нам был полубог, а взрослым пьяница. Стикси я под полубокс.

0: хорошо там, где мы, Рокс. Был бы повод. Программа для ваших праздников.
1: У Вероники есть повод. Да, не только у Вероники, вот сейчас давайте разберемся. Пишет вот что. Хотим на всю страну мы поздравить дорогого нашего и уважаемого Виктора Иосифовича Демьяновича. А поздравляем с прекрасной круглой датой. В общем, с днем рождения!
2: С днем рождения!
1: Дорогой наш Виктор Иосифович, вот в этот день, да и вообще всегда хотим вам пожелать самого лучшего. А в это самое лучшее сын Иван. Невестка Вероника и семья Хадыка

вот что включают. Отменного здоровья желаем. Замечательного настроения. Успехов во всех сферах вашей жизни. Любви желаем. Уважения близких, друзей, финансового благополучия и душевного равновесия. Если этого, Виктор Иосифович, показалось вам мало, то в таком случае пусть к следующему юбилею достижения ваши станут еще весомее, а планы на будущее еще грандиознее. Идите по жизни уверенно и твердо. Будьте успешны. Никогда не останавливайтесь на достигнутом. Руководствуйтесь правилом «сохранить и приумножить». Это имеется в виду счастье. Всего самого-самого наилучшего. С днем рождения и с юбилеем, дорогой наш. Светлана пишет. Самым горячим, можно сказать, даже обжигающим приветом пишет из Гомеля. Горячий, да, приветик, Светлана, здравствуйте. Сегодня мы хотим поздравить нашего любимого мужа и папу, дорогого зятя для кого-то, Михаила Пинчука, с днем рождения. Аплодируем ему стоя. Аплодирует кто? Посмотрите. Жена Света, сын Кирилл, тесть Александр, даже теща Валентина, и та аплодирует. Желаем здоровья крепкого, Мишенька. Позитива, счастья, достатка, благополучия, исполнения абсолютно всех желаний. Поможем, если что. Мы тебя очень любим, ценим. Ты самый замечательный, самый прекрасный, добрый, отзывчивый человек во всей вселенной. Слушайте, так убедительно, что охотно верю. Свет, Кирилл, Александр, Валентина. Михаил, который Пинчук. Вот эта песня для вас от Таисии Повалий, как для лучшего.

0: улыбнись, и все получится. Радио Рокс.
1: Людмила пишет: сегодня в нашей семье большой праздник, потому что отмечаем юбилейный день рождения нашей любимой мамочки, жены, бабушки и даже прабабушки. Мы еще не знаем, кто это. Я, во всяком случае, а уже аплодируем. А вот потому что это Раиса Александровна Целюк, сегодня юбилярша. Дорогая наша, любимая, обожаемая, мы поздравляем тебя на всю страну, потому что ты это заслуживаешь. Пусть все знают, что есть такой человек, и хотим пожелать тебе крепкого здоровья, счастья огромного, любви и долголетия. Пусть будет наполнен любовью твой уютный дом. Пусть близкие люди всегда будут рядом, тебя согревают и помогают. Ну и счастья желаем твоему сердцу, пусть оно наполняется им. Достатка тебе. Пусть Господь помогает тебе во всем. Мира, добра, удачи и всего самого-самого наилучшего, что можно пожелать действительно только хорошему человеку, такому как Раиса Александровна. А пожелали всего это вам дети, муж, внуки и даже правнук.
2: Поздравляем!
1: Вот какие дружные ребята. Елена пишет: хочу поздравить замечательного человека. Коллегу — это раз, врача — это два, ну и просто очаровательную женщину. Она живет, работает в Гродненской области, агрогородок Обухово, а зовут ее Алла. Алла Станиславовна Янулевич. Дорогая моя, поздравляю!
2: С днем рождения!
1: Вы знаете, что Алла Станиславовна, да, врач, но это врач с большой буквы, который всегда придет на помощь. Никогда не откажет. Более того, даже сама появляется там, где вроде бы как помощь еще не нужна, а уже предлагает компресс, что-то йодом помазать и перебинтовать. Так, на всякий случай. Поэтому, Алла Станиславовна, дорогая наша, от всей души поздравляем вас уже с 58-м по счету днем рождения. Дай Бог еще столько же умножить на столько же. Пусть ангел-хранитель подарит вам крылья, которые подарят силы, чтобы парить по жизни с энергией, улыбкой, вдохновением, душевным спокойствием, позитивом и всегда быть в добром расположении духа. А как иначе? Все-таки врач, по-другому никак нельзя. Поэтому врач обязательно должен быть здоров. Слышите, Алла Станиславовна? Вот, теперь не отвертитесь. Будете здоровы. Счастье также вам гарантировано отныне. Исполнение всех желаний, достатка, процветания, благополучия желаем. Удачи и успехов всегда на вашем пути. Пусть все будет у вас так, как вы того пожелаете. А песня «Добрая» Стаса Михайлова будет хорошим началом исполнения и вторжения в вашу жизнь всех этих благ. «Если ты меня ждешь», вот эта песня будет для вас, Алла Станиславовна, и для вас, Раиса Александровна. С днем рождения!

0: Наши песни о главном. Радио «Рокс». Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Продолжаю программу «Был бы повод». Светлана пишет, потому что повод этот и есть. Сегодня празднуют свой юбилей. Весьма убедительный для многих юбилей отец Юзеф Петушка. Это добрейший человек, понимающий, умеющий выслушать и дать совет из своего жизненного опыта. Потому что многое прошел, многое повидал, многое знает. Это сильный духом человек. Пример жизнелюбия, терпения и мудрости. Поэтому много хочется сказать добрых и благодарственных слов вам, дорогой. Но хочу пожелать прежде всего самого, пожалуй, бесценного в жизни каждого человека — это здоровье и такого же оптимизма, каким вы обладаете. Спасибо вам большое, что вы есть в моей жизни. Спасибо за мудрые советы. И поздравляю от души. Всего самого-самого наилучшего. Иван Викторович пишет. Радио «Рокс», добрый вечер, Иван, приветствую вас. Хочу поздравить на всю страну с юбилейным днем рождения хорошего человека. Ну, если хороший человек, почему не поздравить-то? А зовут этого хорошего человека Виктор Иосифович Демьянович. Ему сегодня... А не будем раскрывать все карты, сколько ему исполнилось. Сколько есть, все при Викторе Иосифовиче. Вот даже не скажешь, что ему сегодня вот так вот стукнуло в хорошем смысле этого слова. В общем, в этот прекрасный день пусть будут все самые заветные желания. Ведь стабильности по жизни, здоровья крепкого, счастья, благополучия. Пусть окружают люди, которые ценят, любят и хотят всегда быть рядом. Вот такие, как Иван Викторович, например. Всегда будьте опорой, отважным мужчиной, для которого достижимы абсолютно все поставленные цели. Желаем, чтобы оптимизма и сил с каждым годом становилось все больше, и молодость бурлила в душе. И музыкальный подарок для Виктора Иосифовича – это песня Игоря Слуцкого. Не размениваться по мелочам, определить в жизни самое главное и следовать, несмотря ни на что. Здоровья и счастья, Виктор Иосифович, вам.
3: Мир заслуживает.

0: Виктор решил на досуге черкануть несколько слов, потому что и повод есть, и знает, куда все это отправлять. К нам сюда в Viber, в программу был бы повод. 8033-699-1021. Но это я уже на будущее говорю, потому что через несколько минут я и завершу. Программа «Был бы повод» на сегодня. Так, что пишет Виктор? Хочу поздравить с днем рождения Наталью Арсенович. Прелестное создание. С днем рождения, Наташенька. Принимай самые теплые и нежные поздравления в этот особенный день для тех, кто тебя знает. Я желаю добра, счастья, гармонии во всем абсолютно. Пусть на жизненном пути сопровождают неустанно здоровье, пусть оно будет крепким, удача неизменной во всех делах, достаток и семейного благополучия, ну и всегда хорошего настроения. О, этими аплодисментами, овациями, вашу честь, Наталья, закрепим эти пожелания. Ну вот еще одна Наталья, и друзья из Шклова пишут, с трудом нашли слова, чтобы выразить свое почтение и поздравление в адрес Татьяны Пронтишевой, которая сегодня отмечает свой очередной день рождения.
1: Поздравляем!
0: Умная, красивая, замечательная женщина. Поэтому почему бы не пожелать, Танечка, вам, чтобы жизнь была наполнена лишь приятными моментами, которые принесут море удовольствия, подарят искренние, приятные эмоции. Танечка, свети. Свети ярче солнца и расцветай, как прекрасные цветы, каждый день. Пусть на душе твоей будет гармония и покой, и пусть счастье и молодость остаются с тобой еще на долгие годы. Иди по жизни с улыбкой, налегке, живи в радости, чтобы каждый день ты могла сказать «Да, этот день у меня самый лучший в жизни». Татьяна, с днем рождения. А вот Константин интересное сообщение прислал. Константин, добрый вечер. Вы знаете, вот волю судьбы ехал в одном поезде с двумя, слушайте, красивыми, красивыми девушками. Они оказались Ольгой и Юлей из Ростова-на-Дону. Ехали сюда, к нам в Беларусь. Время, а это двое суток в пути, в поезде, пролетели вот как один миг. Вот действительно, хороший попутчик — это очень-очень важно. Вот эти девочки, Оля и Юля, впервые ехали в Минск на экскурсию. Вот хочу пожелать хорошего настроения и приятно провести время в нашей красивой Беларуси. Надеюсь, они меня услышат. Вот, возможно, вот сейчас едут в автобусе с экскурсией из Несвежского замка, и водитель, что такое вероятно, слушает радио «Рокс». Поэтому, девочки, Оля, Юля, вам огромный привет от Константина. В восхищении. Мог бы еще несколько раз так проехаться поездом Минск-Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону-Минск, а может и в Петропавловск-Камчатский.

0: Радио Рокс. Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Да, время заканчивать программу «Был бы повод». Сообщений ваших меньше не становится. Интересное явление, его надо бы изучить ученым. Но, тем не менее, вот есть повод обратиться к Радио Рок с огромной просьбой. Не откажем. Сегодня отмечает день рождения наш замечательный внук. Крестник, сыночек для кого-то, братик. Это Алексей Ковалевский из города Орша. Ты уже многое знаешь, многое умеешь, но впереди еще столько интересного предстоит узнать и сделать. Желаем тебе, чтобы Новый год подарил тебе новые знания, увлекательных приключений побольше, приятных верных друзей. Пусть всегда рядом будут любящие люди, которые готовы будут тебя поддержать в любом деле. Всего самого наилучшего. Пусть каждый день приносит радости и новые маленькие чудеса. С днем рождения, Алешка. Многих жизненных перспектив. Это родные и близкие поздравили. Светлана пишет: в этот чудесный майский вечер мы хотим поздравить крестника с днем рождения. Сергея Сергеевича, оригинально Гайтюкевича. Сережка, с днем рождения, дорогой. Вот ты переступил порог, уже во взрослую жизнь умчался. Пусть эта дорога будет самой счастливой. Пусть твои глаза всегда сияют от радости и восторга. Грандиозных тебе успехов во всем. Пусть твои жизненные дороги ведут только к счастью. Мечтай, не бойся, все получится. В наше время все возможно. Улыбайся, влюбляйся, ведь ты молод еще. Это самая прекрасная пора в жизни человека. Хороших людей тебе на пути, верных преданных друзей. Пусть ангел-хранитель неустанно всегда будет рядом с тобой. Ну и, конечно же, поздравления родителям, Елене и Сергею. Потому что подарили миру такого замечательного, красивого и достойного парня вырастили. Сергей Сергеевич, с днем рождения!
3: С днем рождения!
2: А вот Наталья из Речицы решила тоже написать. Сегодня отмечает день рождения замечательная женщина. Раиса Головко, она из города Гомель. Это хорошая женщина, прекрасная жена, замечательная, любящая, заботливая мама. Я поздравляю тебя, дорогая Раечка, и желаю тебе, чтобы жизнь твоя была наполнена только яркими, светлыми, радостными, позитивными моментами с любимыми и близкими тебе людьми. Чтобы все вот горести, печали отныне обходили тебя стороной. Вот такая установка. И желаю тебе улыбаться, радоваться, мечтать и воплощать в жизнь самые смелые планы. Оставайся такой же замечательной, красивой, приятной в общении еще долгие-долгие годы, какой вот я или мы тебя знаем, любим и уважаем. Пусть все это будет в твоей жизни. Когда стучится счастье, открывайте дверь. Об этом и песня завершит этот музыкальный час. А у меня все. Пока.
4: Когда

Ближайшие сутки в белорусской столице переменная облачность и без осадков. Предстоящей ночью от 5 до 7, выше нуля, днем от 18 до 20 с плюсом. В Бресте завтра 21-23, выше нуля, Витебске 12-14 с плюсом, в Гомеле до плюс 17, в Гродно воздух прогреется до плюс 22, в Могилеве будет от 14 до 16 выше нуля. В Бресте и Гродно существенных осадков не обещают, в Витебске, Гомеле и Могилеве прогнозируются дожди. Прогноз погоды подготовлен по данным Белкитрамета.

0: слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.
1: Струйкой дым понесло тишину.

твои глаза, тени на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: В Беларуси 9 вечера.
1: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
2: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения.

Ближайшие сутки в белорусской столице переменная облачность и без осадков. Предстоящей ночью от 5 до 7, выше нуля, днем от 18 до 20 с плюсом. В Бресте завтра 21-23, выше нуля, в Витебске 12-14 с плюсом, в Гомеле до плюс 17, в Гродно воздух прогреется до плюс 22, в Могилеве будет от 14 до 16 выше нуля. В Бресте и Гродно существенных осадков не обещают, в Витебске, Гомеле и Могилеве прогнозируются дожди. Прогноз погоды подготовлен по данным Белкитрамета.

Радио «Рокс». Лучшие песни

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Радио Рокс.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: Радио Рокс.
1: Сегодня дождь, и за окном грохочет гром. И я сижу весь день, не покидая дом. От скуки я открыл наш старенький альбом. И сразу фото, где сидите вы с котом. А кот красивый был с пушистейшим хвостом. Кот по ночам гулял, а днем лежал пластом. И вот однажды он ушел, как ты потом. И не вернулся больше в дом, ну что о том. А кот красивый был с пушистейшим хвостом. Кот по ночам гулял, а днем лежал пластом. И вот однажды он ушел, как ты потом. И не вернулся больше в дом, ну что о том. Другого в дом я не привел себе кота. Коты друзьями не бывают никогда. Я приобрел себе бульдога без хвоста.

0: который раз ошибся, прям-таки беда. В тебя в одну влюблен и знаешь навсегда. Я закрываю наш с тобой фотоальбом, хочу забыть о том, что связано с котом. А за окном свежо, все вымыто дождем, и пес стоит и ждет, когда гулять пойдем. И вот с бульдогом мы по улицам идем, и каждый думает о чем-то, о своем. Мы тянем время, чтобы не возвращаться в дом, где на столе лежит тот старенький альбом. Ну что о том?
1: Улыбнись, и все получится. Радио «Рокс».

0: Rocks.
1: Шпана московская свистит под окнами, девчонки щурятся и молчат.

0: В Беларуси 10 вечера.
1: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
2: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Ближайшие сутки в белорусской столице переменная облачность и без осадков. Предстоящей ночью от 5 до 7, выше нуля, днем от 18 до 20 с плюсом. В Бресте завтра 21-23, выше нуля, в Витебске 12-14 с плюсом, в Гомеле до плюс 17, в Гродно воздух прогреется до плюс 22, в Могилеве будет от 14 до 16 выше нуля. В Бресте и Гродно существенных осадков не обещают, в Витебске, Гомеле и Могилеве прогнозируются дожди. Прогноз погоды подготовлен по данным Белкитрамета.
0: Добрый вечер. Добрый вечер. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Радио Рокс.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

0: зеркало мое, ты часть моей души,
1: ты часть моей души, ты часть моей души.
0: И вижу я порой знакомые черты,
1: знакомые черты, знакомые черты.
0: Похожи на дрожи, ты любишь, я тоже, и глажу по коже тебя. Но как же мы похожи.

0: В Беларуси 11 вечера.
1: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
2: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Погода на радио.
5: В ближайшие сутки в белорусской столице переменная облачность и без осадков. Предстоящей ночью от 5 до 7, выше нуля, днем от 18 до 20 с плюсом. В Бресте завтра 21-23, выше нуля, в Витебске 12-14 с плюсом, в Гомеле до плюс 17, в Гродно воздух прогреется до плюс 22, в Могилеве будет от 14 до 16 выше нуля. В Бресте и Гродно существенных осадков не обещают, в Витебске, Гомеле и Могилеве прогнозируются дожди. Прогноз погоды подготовлен по данным Белкитрамета.
0: Добрый вечер. Радио Рокс.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: хорошо там, где мы. Рокс.
1: Мой сын, мой лучший друг, моя награда. Не торопись взрослеть не по годам, ведь первые огни мужского взгляда.

0: В Беларуси полночь.
1: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
2: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Доброй ночи! Радио «Рокс».

мне снился сон, как будто в августе случился снегопад, а я влюблен и очень рад.

прошлой жизни не симпатичны, но как сжигают их все сейчас 120.

все непросто в этой жизни земной. Время лечит, и оно же летит. И летит оно, как пуля, за мной. И противно влево мухи свистит.

0: Радио Рокс.
1: Прилетай, скорее прилетай. С одиночеством никак я не сдружусь. Мне в пустой квартире этой нужно край. Слышать голос твой, а я не научусь. Будни серые раскрашивать в цвета. Без тебя

0: и расстаться не смогла на рассвете.
1: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
2: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: А прежняя любовь, говорят, с годами не ржавеет. Лишь только поднеси уголек и запылает вновь. Годы растерял я в пути, о них я не жалею. В сердце моем тлела всегда первая любовь. Годы растерял я в пути, о них я не жалею. В сердце моем тлела всегда первая любовь.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

0: Рокс.
1: Да, летят года, лихие кони. И веселья нет от скачки той. Так сидел и думал я в вагоне поезда, что вез меня домой. Домой, где под седыми облаками, среди лесов, усыпанных шарками,

лучшей жизни я уехал. Отчего и сам забыл давно. Я просто ехал и смотрел в окно.

вагоне поезда, что вез меня домой. А за окном мелькали сосны, ели и огоньки затерянных селений. Я, небось, заблудился.

что ж, сынок, прощай, счастливый путь. А я уж как-нибудь, уж как-нибудь. Да, летят года, лихие кони,

слышали гитарный перезвон. Сыра земля, да одинокий клён. Не слушали гитарный перезвон. Сыра земля,

дом пришел со скрипом лестниц листопад. А я рад, что снова осень, как-то в ней спокойней, в общем, знаешь, брат.

снова осень. Как-то в ней спокойней. В общем, знаешь, брат, твой сегодня день рождения. В одиночестве спасенья не ищи. Я всегда с тобою буду.

Крючки в газете и читать темно при свете. И совсем большие дети разлетелись кто куда.

твоими глазами, улыбаешься слезами.

0: слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. «Рокс». Лучшие песни о главном.
1: Я встретил розу, она цвела. Душистой прелестью была полна. Меня манил той розы взгляд, ее душистый

Я встретил розу, она цвела. Душистой прелестью была полна. Меня манил твой розовый взгляд.

0: Радио Рокс. На своей волне.
1: Тебе моя последняя любовь. Вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд

очень хочется спасти твою любовь от непогод. Мы к ней уже на полпути, за полчаса

0: сама тебя найдет. Когда ты сможешь полюбить, тогда наступит Новый год.
1: Если очень хочется, все получится. Радио «Рокс».